0: идем дальше. Это очень важно.
1: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
2: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят, слушай, ну вот они хотят тебя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовая, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
3: Я сняла на видео.
1: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
4: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
1: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
2: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что называется, ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
1: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
5: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
1: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентной эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
6: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
7: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень, их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. А их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она не, не, ничего плохого в нее не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. Люди, у людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
6: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
8: Сам для себя, конечно, нет. Ну, то есть вот люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, вот как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики. Да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас, общество, в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в, значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим. Ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять. Они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там, «Единой России», там, не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот Этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали, и поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
6: А если важно, вот, чтобы поэтому... на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
8: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть, почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, если, понимаете, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да. А эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, действительно... то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну, хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут, а нас открыто посылают к черту, да. И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
6: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит, и хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования, были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой, давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
9: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софьино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
10: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
9: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели двух человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
11: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
9: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
12: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленой этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
9: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
6: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
8: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну, как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Но поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
6: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?

0: За 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран. Его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами. Как говорится, ничего не предвещало.
1: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить или к режиму движухи она тоже готова?
0: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу. Водопровод в Екатеринбурге меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, что бы то ни было изменить. Они переписали правила, да? Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да? Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей.
0: Выборы, президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда... Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так, она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин? То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. пророчестве. Вот на самом деле научно доказанный эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
2: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
2: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
2: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
2: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят, люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
2: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
2: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а в школьнику говорят одно, дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
2: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
2: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
2: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
2: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо. А у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
2: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
2: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы, когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
2: Сейчас вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
2: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
2: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
2: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо,
2: нет,
1: как бы, извините, давайте так.
2: Определены.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
2: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
2: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там, по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан. То есть, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
2: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что российская суверенная самобытная культура, называем ее как хотим, она единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
2: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
2: Опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
2: Понимаете, нельзя... вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И эта вилка очень важна. Образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
2: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
2: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
2: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
2: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
2: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
2: Я чувствую себя я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
2: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, девять. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала читать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет. Широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающий за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах, и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим и европейским государством. Главная цель была достигнута компанией еще до начала голосования 18 сентября. Потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
5: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть пылающие прямо в момент съемки грузовики и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют Новороссия, очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков. Он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. Там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна Купол Гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалась сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлон, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны, я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5-й статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5-ю статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Ди Линке», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии, и Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы – катастрофа.
6: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация Красного Берлина. То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германия интересна, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
6: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше, потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now в свою очередь заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни — предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе, принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментария в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
1: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм.

0: Фауста, вполне пристойно. Про роль Паниковского сыграно на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос, милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герд. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герд с его представлениями, с его этикой запредельный. Герд, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого вот, свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его представление о вообще человечестве, ну, это до слез, одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: Витя, нет, а он меня утешал, успокаивал. Он говорит, они не посмеют этого сделать, они посмеют. А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьевич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное, рассказывая какую-то историю встречи с зрителем. И вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отцов, Зиновьевич. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был. Вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
1: Виктор Шендерович, у Зиновии Герте сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары.
2: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
3: Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
2: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
1: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаешь, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот скрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё, охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
2: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
1: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек, а есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
4: Кто не работает, тот не ест.
5: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
4: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
1: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство ФСИНовское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
6: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
1: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
2: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейт и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
1: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другую, оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас... Ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да? Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
7: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз, погрейся.
8: Хорошо, пошла. Отлично.
1: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что... Зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормальная эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все, проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
2: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
12: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
13: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки. Я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники. И как бы руководят, да, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то. Отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Это все я дописал, успел, он сидя со мной не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе приема пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, в коптерку какую-то меня с собой пригласил, чай мне, кофе, шоколад, печенье. Говорит, так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю, да. Это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, да то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. И начались эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да, мы погорячились, они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, такой жалобщик, с ним надо в оба, подстрекатель, прочее. Жалобщик, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужа крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика? Я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А этот еще здесь, куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, я еле иду, куда какие руки, ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человек, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокурора там какие-то требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют, то оппонент или кто критик режим центральноазиатских. Вот такие подачки снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. «Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки, запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
12: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае мая-июня 1937 года, когда Оруэлл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Оруэлл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Оруэлл написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
5: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
12: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Оруэлла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Оруэлла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Оруэлл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Оруэлл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Оруэлла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Оруэллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Оруэлл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Оруэлл. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
5: Маша, а какова судьба русского издания книги?
12: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата, имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сенти Фиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
5: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. К 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, Памяти Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации.

Это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 1951 году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил.
Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя.

Ксения Сигрина, польской еврейки, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался. Но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: Lost in Translation и теперь Found in Translation. О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен. И на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук». Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям – утренники.
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, Поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти, и большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 41 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
0: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
1: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3 500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке.
1: Конец цитаты. Нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Люди подставили плечо и сказали: идем дальше.
2: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
3: Я сняла на видео.
2: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
4: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
5: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
4: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
6: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
7: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, более 59%.
6: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
8: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали: идем дальше, это очень важно.
6: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
9: Я ответ сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, что происходит. Вот они мне говорят: слушай, они хотят тебя развязать руки. Я говорю: какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж, и попытка, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
3: Я сняла на видео.
6: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
10: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
6: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
9: В условиях полного разгрома электорального контроля То есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что давайте ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
6: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
11: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
6: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
4: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота, вот что он нам рассказал.
12: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что вы все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно, и Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли и сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос, они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
4: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
13: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас, общество, в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. А, вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто... Мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять. Они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует... явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там «Единой России», там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово «либералы» не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали. Как сказал Кац, по крайней мере, букву «Z» на лбу не рисуют. Да? То есть, поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
4: А если важно, вот, чтобы поэтому... на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
13: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть... Почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете, кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту. Да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
4: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизации, вот в таком контексте все это проходит, и хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования, были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой, давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
14: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софьино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
15: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
14: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
16: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угроза. Не проводите мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
14: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
7: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. А акция провалилась полностью.
14: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
4: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
13: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну, как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
4: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
13: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, на, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
4: А готова, система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
13: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестоки, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы,

0: пригодны. Ну, вот в таком формате они будут управлять до тех пор, пока не будут ну, либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, вот, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется по этому направлению вот, какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
0: Выборы, вот президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот, эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам, ну, то есть, каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат, да, но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шекир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах

0: исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, которого группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так, она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала их каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
2: Опять же, я хочу подтвердить, что, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос к психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
2: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
2: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
2: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
2: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
2: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно, дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
2: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
2: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
2: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
2: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
2: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
2: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
2: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
2: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
2: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
2: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо,
2: нет,
1: как бы, извините, давайте тогда...
2: определены.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
2: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
2: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняют, что такое Рамадан. То есть, как бы дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии?
2: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
2: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
2: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
2: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины. Рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
2: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу, говорить громко. Это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности?
2: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
2: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
2: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
2: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учат французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
2: Я чувствую себя французский, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
2: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
0: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушание ее дела об убежище назначено на конец сентября.
3: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 22 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
0: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
4: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут поддержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салтаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 9 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами и нам недоступно, или если доступно, то и какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться – это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта «Консул антивоенного комитета России» Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им были... было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
5: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока они ожидают решения, пока они ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
0: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
5: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали просуживаться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЭ запрашивал. На суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
0: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и Россией. То есть кому? Да. Европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
5: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело Семёна Бажукова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстане становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
0: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе, просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
5: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
0: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
5: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
0: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках?
5: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
0: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
5: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утеряны документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
0: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее.

0: кажется, сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
1: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
0: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, ходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
1: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь? И во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь? Ну, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
0: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую часть играют точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта консула антивоенного комитета России, была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За два года звонков на ее телефоны доверия стало почти в полтора раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников, и нередко такие жалобы приводят к штрафам или

0: даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
1: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
0: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армии. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала...
1: История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы.
0: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
2: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась, не продала и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
0: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса, предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа Кассационный суд это решение подтвердил.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
4: Вообще в... В Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
3: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
4: Мне кажется, что нам надо вот сразу... но определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто там какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
3: Вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
4: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы «Stop Time», мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые... ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. У всех свои ценности.
3: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нету доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
4: С точки зрения закона у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что... анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
3: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
4: Да, конечно. Если есть какая-то угроза, я ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть, если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там, сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите, если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну, а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну, ничего не сделать.
5: Угу. Скажите, если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос? Ведь есть такая статья в Уголовном кодексе.
4: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там, то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
5: Угу. Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 2022 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
4: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
5: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
6: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалом уголовного дела Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршинкулова. Залина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
7: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. А Россия – максимально патриархальная страна. Ну и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких и таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. какие-нибудь там герои СВО похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
5: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. Кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, к кибертравле, что это, ну, ничего, что-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение, и с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
7: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
5: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
7: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
5: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
7: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут травить, потому что могут. Удаляют свои соцсети, не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает, кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
5: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или, вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
7: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик. непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
5: Не было бы резонанса просто или не было бы дела?
7: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
5: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
7: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
5: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршинкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, девять. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала читать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет, широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели ввели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах – и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута компанией еще до начала голосования 18 сентября. Потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку Яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
5: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть и пылающие прямо в момент съемки грузовики, и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют «Новороссия», очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков. Он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. Там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна купол гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалась сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова. Она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлонг, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны. Я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми и я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5-й статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5-ю статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии, в Берлине. Победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Die Linke», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии, и Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы – катастрофа.
6: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация «красного Берлина». То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ. В общем-то, всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, и если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германия интересна, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
6: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать, с другой стороны, не очень понятно, что дальше, потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now, в свою очередь, заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментариев в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
1: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм. Вот это соотношение толстовское, да, вот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот этот вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально. Это было, кажется, это было без позора, это было не стыдно, это было вполне пристойно, вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста, вполне пристойно. Про роль Паниковского сыграна на Чаплинском уровне, на Чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герд. А потом встык, ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герд с его представлениями, с его этикой запредельный. Герд, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал как одного из людей, которые спасли ему жизнь. Вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта. Он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти.

0: Я спросил, почему, собственно. Я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьевич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право. Но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой, язык отцов, Зиновьевич, как он это переносил, как он прощал, да, какой он был, вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
1: Виктор Шендерович, у Зиновия и Герти сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герти. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
4: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары.
5: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
6: Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
5: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.

0: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись. Потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаешь, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё, охренел? Берет, прям выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам, собственноручно, начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
1: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
0: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек, а есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится в какой категории, так скажем, арестантов.
2: Кто не работает, тот не ест. По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
3: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
0: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство ФСИНовское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
4: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
0: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
1: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
0: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем-то, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас, ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
3: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Погрейся.
5: Хорошо, пошла. Отлично.
0: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормальная эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все. Проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
9: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
10: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги, перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники, и как бы руководят, да, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Это все я дописал, успел, он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и здесь я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе приема пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, в коптерку какую-то меня с собой пригласил, чай мне, кофе, шоколад, печенье. Говорит, так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю, да. Это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. И начались эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да, мы погорячились, они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, такой жалобщик, с ним надо в оба, подстрекатель, прочее. Жалобщик, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но, говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он, начальник, сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься 15 суток, 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко прям. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика? Я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по сеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь куда-куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты, я еле иду, куда какие руки, ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него. Ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял. Меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли. Я им рассказал, почему я у меня голодовка. Да, что я требую. Прокуроры там какие требования. Поначалу, я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие подачки снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Люди подставили плечо и сказали, идем дальше.
14: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
15: Я сняла на видео.
14: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
16: Тяжело. «Тяжело идти на выборы против государства», комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
17: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
16: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
18: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
19: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, более 59%.
18: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
20: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали «идем дальше», это очень важно.
18: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
21: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, что происходит. Вот они мне говорят, слушай, они хотят тебя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? И так далее. Есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж, и попытка, скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
15: Я сняла на видео.
18: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
22: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
18: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
21: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
18: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без писка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
1: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто, очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
18: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
16: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
2: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что, ну, разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно, и Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько там нам сейчас, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, ну, как бы, ну, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, ну, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос, они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
16: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
3: Сам для себя, конечно, нет. Ну, то есть, вот люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, вот как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они и не дураки, и понимают, что не работают вот эти словеса, да. Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем, да. И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять. Они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там «Единой России», и там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали, и поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
16: А если важно, вот, чтобы поэтому на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
3: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот, то есть почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну, совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там, образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту. Да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
16: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
0: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
4: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
0: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах. Рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
5: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
0: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
23: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
0: Панфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
16: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
3: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну, как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
16: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
3: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило. Но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран. Его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами. Как говорится, ничего не предвещало.
16: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
3: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, Они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны вот, предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 1985-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, вот, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
16: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы

0: что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, девять. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала считать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет, широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени.

0: и требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
1: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающий за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. Вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
2: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах – и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута кампанией еще до начала голосования 18 сентября. Потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку «Яблока», в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели, наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
3: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть и пылающие прямо в момент съемки грузовики и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, они называют Новороссия, очень осложняет тактическая пара Хорнет и Бегемот, что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков, он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. Там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, Хорнеты как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, Майя, Бобёр, Рубака, Чаклун, Зозуля, Сичень. Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна купол гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалось сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлонг, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны, я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5 статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5 статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Die Linke», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии? И Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы катастрофа.
4: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация красного Берлина. То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ. В общем-то, всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германия интересна, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
4: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше, потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то, думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now, в свою очередь, заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментариев в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
5: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, вот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот этот вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениальную. Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно. Не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь... А потом тебе задают вопрос, милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там? Боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герт. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже, во время концерта увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его представление о вообще человечестве, ну, это до слез, одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: Витя, нет, а он меня утешал, успокаивал. Он говорит, они не посмеют этого сделать, они посмеют. А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьевич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. Для него это был абсолютный ужас. Смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отцов был Зиновьев Ильич. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был. Вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
0: Виктор Шендерович, у Зиновия Герти. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
8: Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите, следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
9: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
7: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
8: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Меня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое «Письмо 500 антисемитов», такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
10: Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, территории распахнута навстречу человеку, который говорит мир с человеком на понятном ему языке, который открыт миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку, и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии. Это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие, вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, свещанием. Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы, я назвал бы их духовными пограничниками, закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде им мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
8: Спасибо, говорил Владимир Улюшенко. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
11: добрый
8: вас.
11: Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть путь, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я есть путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить. Насколько оно открыто другим течением, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве – это проблема, постоянного, выставления шор между знаниями и верой.
8: Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
12: Я думаю, что можно. Но я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, ну, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком. А вначале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
8: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
13: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
8: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зурин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
14: Здравствуйте. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. «И говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть тут явно призыв к открытости. Но дело в том, что если человек развивается внутренне и следует заветам Христа, то он попадает в области, о которых ему не хочется говорить каждому встречному. Это совершенно естественно, так как это связано с тем, что он углубляется в эти области, а другой человек еще не углубился. То есть это становится связь со ступенями становления. Поэтому обе эти формы, наверное, всегда будут, ну, как бы равны. И открытая, и закрытая. Спасибо.
8: Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ? Попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
15: Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева опасности. Справа – это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть? Как на чудика какого-нибудь. До сих пор же смотрят, как на чудика. Во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети, и тем не менее есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
8: Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
16: Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы – самые настоящие семиты. Иудеи, которые к ним так относятся, вот они как раз и получаются антисемиты. Все-таки вот подмена таких понятий, она не оправдана.
8: Спасибо, Владимир. Замечу, что пока еще неизвестен такой народ палестинцы. Есть арабы, которые живут в Палестине, в Иордании, в других странах. Что до антисемитизма, эта тема, конечно, отдельная, но выходящая за пределы российских государственных границ, наше радио все-таки прежде всего о России и для России. И здесь, когда говорят антисемит, вряд ли имеется в виду какой-то противник неизвестных нам арабов. Тем не менее, вот если вернуться к теме открытости и закрытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите, следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
9: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни, и дает некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
8: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы, Валентин. Добрый день, прошу вас.
17: Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. Все в результате получается, это определением и понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку, натравливали людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
8: Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если эта жизнь духовная, она ускользает от определений. К сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь спрошу Александра Ивановича Зорина. Открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают. И закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там о своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то принять, ввести, а дальше принцип не выносить ссоры из избы, говорит Александр Зорин.
12: Ну, во-первых, со стороны, конечно, трудно что-нибудь понять и узнать от кого-то, и даже в самых таких проникновенных отношениях. Нужно самому прийти, самому поучаствовать в жизни этого прихода, вот, и тогда откроется гораздо больше, что раньше, может быть, было незаметно. Вот. Что касается ссоры из избы, то если это действительно открытая модель, то некуда выносить. Все, ветер раздувает этот ссор. Вот. Так что здесь, я думаю, обвинять их тоже в этом не следует. Я хочу немножко добавить к предыдущему вопросу. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают, православные, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, не знаю, как-то посвидетельствовать по-настоящему, это будет польза для аудитории. Понимаете, будет польза для аудитории и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить, этого тюремного начальства, но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
8: Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
18: Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
8: Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или... закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства. И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.

0: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – открытость.
2: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем «ересями». Отец Александр был моим наставником, он был моим всем, знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться.

0: христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде.
1: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеется, где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. Все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят, пускай нас в покое, ради Бога.
0: Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят, куда пришли православные нас дербанить. А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, терпима и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводится граница должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
3: Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности. Потому что на самом деле речь идет все-таки о нетерпимости. А это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею. Что касается моего отношения к католикам, оно весьма уважительно. И тем не менее, я абсолютно не призываю к тому, чтобы мы сейчас объединились, православие с католицизмом, в единую какую-то конфессию. Это просто невозможно. Каждый должен быть верен своей конфессии, но при этом должен быть открыт, уметь прислушиваться к тому, что наработано в другой конфессии. Я думаю, что Господь Бог, Он умеет извлекать даже из злого, из таких всяких отклонений, Он умеет направлять, тем не менее, людей и конфессии, и само христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в XI столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
0: То есть открытость к католикам

0: закрытость к буддисту?
1: Нет, не, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
0: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
2: Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел среди людей и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. Риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
0: Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
3: Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудное. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть, останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: будь скор на слышание и медлен на какие-то проявления интереса, тотальное проявление интереса ко всему мирскому.
0: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день.
0: Да-да.
4: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разодралась надвое сверху донизу, той завесе, которая отделяла человека, любого человека и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разодралась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеками и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос?
0: Спасибо, говорит Александр Зорин.
5: У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и на закрытую завесу. Но она приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда, и, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
0: Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит, открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов, и что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой, а можно говорить, недостаточно открытое православие, редко открыто, и открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру, еще раз скажу, может быть, и к сатанисту, что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его, он отвергает Христа, он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство, или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам, но он побыл открытым даже этому кощунству, говорит Владимир Илюшенко.
1: Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по нему, да, дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста. Хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить. Но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном, а это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол – человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
0: Говорил Владимир Илюшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
6: Добрый день. Мне вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такая рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато. Чревато. И, по-моему, вот это же в учении, в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос, ну, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Что как вот православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
0: Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены. И какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Илюшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
7: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там не разномыслие, а как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем, знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь, она заблокирована от всех опасностей, а это ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем какое-нибудь хорошее, крепкое протестантское общение. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости. Понимаете? От слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться. Понимаете? У нас же нет общины. У нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
0: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите» кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
8: Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать. Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
0: Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже навстречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. Разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам, и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви, Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, чтобы просто, ну, сатанист. Но сатанист – это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете навстречу с крупным кремлевским чиновником. У него власть. Это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
1: Вы знаете, вы на меня навесили сразу масса грехов, которых я еще не успел совершить. Что касается вот этого самого вашего сатаниста, я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бог Бога, человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для, даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Сурожского, Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителями открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостная весть», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это, свой этот внутренний мир в маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
0: Спасибо, говорил Владимир Лушенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
9: Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали, как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы дом Божий находился в небрежении. Это так звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка туда приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот. Но приезжает, служба служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками. А к ним приходят на православные праздники, поздравляют их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
0: Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти... И мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий – это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать, а свое церковное начальство или нецерковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство, не искажает ли она открытость, не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость, одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия, а вы вольны соглашаться или нет. Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
5: Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
0: Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
5: Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей. Вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
0: Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелев, 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывания со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства, открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
10: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
11: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
12: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить.
11: Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду? Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
10: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
13: Люди подставили плечо и сказали: идем дальше.
14: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
15: Я сняла на видео.
14: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты, но не везде предсказуемый результат.
16: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
17: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
16: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
18: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
19: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, ну вот более 59%.
18: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
20: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали: идем дальше, Это очень важно.
18: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
2: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят, слушай, ну вот они хотят себя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж, вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
15: Я сняла на видео.
18: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
21: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
18: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
2: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
18: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без писка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
22: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
18: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
16: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
23: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что вы все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы. Но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она не, не, ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. Люди, у людей был другой запрос, они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
16: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
3: Сам для себя, конечно, нет. Ну, то есть, вот люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, вот как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. А, вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в, значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем, да. И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них, да. Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там Единой России, там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники. Да? А, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот Этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали, и поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
16: А если важно, вот, чтобы поэтому... на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
3: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот, то есть... Почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, если, понимаете, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну вот и все. Ну, действительно... ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту. Да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
16: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что... День, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
4: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
1: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
4: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели двух человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
6: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
4: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
7: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
4: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
16: Ну а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
3: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
16: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
3: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило. Но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран. Его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами. Как говорится, ничего не предвещало.
16: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
3: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 1985-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, Вот. Это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
16: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
3: Выборы, вот президентские последние 24 года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
16: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Эта тема вечная. В этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена, и мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
3: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
2: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись. Потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаешь, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да. Ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебе

0: Тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё, охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
1: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
0: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек. Есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
2: Кто не работает, тот не ест.
3: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
2: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
0: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство ФСИНовское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
4: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
0: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
1: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейт и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
0: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас... Ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да? Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме, вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
5: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Погрейся.
6: Хорошо пошла. Отлично.
0: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что... Зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормальная эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все. Проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
10: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
11: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Я туда, меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще, заставляя... значит, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, там, впятером, за руки, за ноги, перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Ну, я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Ну, конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня, значит, в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь вот не нарушать, там вот это все. Ну, думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники, и так бы как бы руководят, да, кто что должен писать. Ну, я начал писать то, что не видят, как бы, что именно. А я писал, значит, начальнику заявление от такого-то, значит, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Но вот это все я дописал, успел, он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и вот здесь вот я ему просто вручаю, вот так встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. Ну, как бы при всех все это как бы публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое, но надо отдать должное. Вот как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор, меня, ну, обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, ну, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Ну, мне там ответили ребята: да, сидим, вот так-так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Ну, в общем-то, они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, прям буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, значит, приходи, заходи, там в коптерку какую-то меня с собой пригласил, там чай мне, кофе, там, я не знаю, шоколад, печенье. Говорит: вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю: да. Ну, это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит: а что тебя не устраивает? Я говорю: да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры: да хватит, да прекращай, да все будет нормально, да, мы погорячились, вот они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот в оба, подстрекатель, ну и прочее. Жалобщик, короче, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник. Сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО. Кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку, сотрудники. Жестко вообще избили, жестко. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел — это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор. А я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь, куда-куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки, ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокурору там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходи, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критиком режим Центральноазиатских. Вот такие подачки снимаются власть России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
14: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
15: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
14: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл» и «Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
15: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии.
13: «Американский час» с Александром Генисом. Эфир 8 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Американский профиль Путина. Книжное обозрение. Бродский геолог и другие курьезы из жизни классика. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. «Атлантик Мансли» – мой любимый ежемесячный журнал в Америке. Возможно, потому что я вижу в нем прообраз тех перемен, которые, на мой взгляд, должны вернуть российским толстым журналам утраченную ими аудиторию. Суть в том, что вместо того, чтобы печатать, как и до сих пор делают в России, большую прозу, «Атлантик Мансли» публикует большие, иногда и огромные эссе, где с предельной детальностью тот или иной эксперт рассматривает вопрос, который он знает лучше всех. В мартовском, то есть еще не вышедшем выпуске журнала, таким гвоздем номера будет культурно-исторический и социально-психологический портрет, или, как говорят в Америке, профиль Путина. Раздобыв этот, составляющий в сущности целую брошюру очерк, я попросил Владимира Гандельсмана приготовить для слушателей «Американского часа» изложение этого материала. С чего начнем, Владимир?
2: Ну, давайте начнем с названия. «Самодержец по неволе». Или, если буквально, случайный автократ. Это название говорит само за себя. Путин вынужден быть тем, кто он есть. И вопрос, кто же он есть? Автор Пол Старобин, работавший в Москве шефом газеты «Business Week», утверждает, Путин не демократ. Ни царь Александр III, ни параноидальный Сталин, ни религиозный националист Достоевский, но по чуть-чуть от каждого. Это как раз то, чего вроде бы хотят русские. Статья поделена на три части, представляя Путина в трех ракурсах. Боец, чекист и верующий человек. Предваряется весь опус кратким вступлением, где сообщается, что он сова, то есть встает иногда часов в 11, ложится не ранее 2, любит работать в своем доме в Новоогарево среди березок и сосен, где принимает и визитеров, иногда чаще, чем в Кремле, живет с женой и 2 дочерьми, на участке есть конюшни, православная церковь, огород, взлетно-посадочная площадка для вертолета. Кругом, на почтительном расстоянии, естественно, роскошные и часто безвкусные, как замечает американец Пол Старобин, дачи, естественно, проверенных доброкачественных богачей. В Кремле строгий кабинет, рядом православный уголок, где можно замаливать грехи. Предшественник Борис Ельцин не жаловал это место, Путин наоборот. Дело тут не в количестве грехов, но в атеизме первого и религиозности второго. Соответственно, первый любитель выпить, второй трезвенник. Тут же во вступлении приводится известное выражение «тяжела ты шапка Мономаха» и рассказ о Беслане о том, что, выступая перед нацией, Путин выглядел человеком растерянным, с содранной кожей. Мы продемонстрировали слабость, а слабых бьют его слова. Но через несколько дней вновь жесткость и бескомпромиссность. Ряд мер, вроде назначения губернаторов сверху, призванных установить кремлевский контроль над страной.
1: Володя, все американские кремлинологи сходятся в том, что Путин сложный характер. Бывший полковник КГБ, он порой обдуманно скрытен, ссор из избы не выносит. Многие аналитики считают, что путинский характер определен его советским прошлым, службой в Германии, в Дрездене, его знакомством не понаслышке с немецкой культурой. Американский биограф Путина назвал его «немцем в Кремле». Характер сложный и двойственный. Внешне, по своим убеждениям, Путин обращен к Западу, внутренне, сердцем, славянофил.
2: Да, Саша, короля играет его окружение. И журналисты, мы с вами в том числе, тоже. Может быть, разнообразие мнений и высказываний делает этот характер сложным, а вовсе не сложность натуры. В сказке про короля мы помним замечательный финал. Король-то голый. Но что такое немец в Кремле, например? Немцем был Гёте, Гитлер тоже. Что такое русский? Это Путин, но это, скажем, Иван Андреевич Крылов, который в КГБ не служил, писал басни, наверное, знал и воплощал русский характер не хуже, верно? Тем не менее, автор нашего очерка уверенно утверждает, что Путин – это русский характер, в котором русскости больше, чем было, допустим, в Ельцине, и предлагает рассмотреть все слагаемые, ну, не все, три слагаемых этого характера. Боец, чекист и верующий человек, как я сказал уже в начале. Начнем с бойца. Взгляд журналиста обращен к детству нашего самодержца по неволе. Слабый, побиваемый другими детьми, послевоенное небогатое детство, первые слезы обиды и желание противостоять обидчикам, как следствие бокс, самбо, дзюдо, слова тренера. Он дрался, как снежный барс, добиваясь победы любой ценой. Такая красивая фраза. Но наиболее интересным в этой части журналистского материала показались мне наблюдения американского ученого, женщины, специалистки в двух областях – в политике и в физиогномике, науке, определяющей характер человека по его внешности, движениям и так далее. Честно говоря, я думал, что эта наука забыта. Но вот ученая эта дама смотрит на политического лидера и что-то видит более вооруженным глазом, чем мы с вами. Она показала журналисту замедленную съемку с Путиным, и тот был поражен. Оказывается, левая сторона самодержца функционирует нормально, а правая – нет. Скованная рука, подергивание плечом, подволакивающаяся нога, не принимающая на себя целиком вес тела. Все движения начинаются слева. А она пригласила, эта женщина, экспертов в области медицины, и те рассказали о возможных болезнях в прошлом. Это мог быть легкий инсульт, родовая травма, полиомиелит в детстве. И любопытный вывод эта женщина делает в сторону характера. Из-за поврежденной стороны у Путина ограниченные возможности движения в сторону. Для него предпочтительнее двигаться, так сказать, в головно-хвостовом стиле, как рыба или рептилия. Отсюда же необыкновенные волевые качества, соответствующие стремлению удержать тело сбалансированным. Когда эта женщина, мисс Коннорс, узнала об успехах Путина в спорте, она была просто ошеломлена. «Это все равно, что фигурист со сломанной ногой стал бы олимпийским чемпионом», — сказала она.
1: Если хотя бы с оговорками принять эту гипотезу, то не слишком лестное сравнение Путина с рептилиями может напомнить нам, что эти существа реактивно реагируют на чужака мгновенным и прямолинейным выпадом. Действия Путина на Кавказе убедительно иллюстрируют это. А вообще указания на физические недостатки, которые определяют характер вождя, не редкость. Мы вспоминаем немедленно и парализованного Рузвельта, и Сталина сухой рукой, и малый рост многих диктаторов. Рузвельт, правда, другой, Теодор, кстати, говорил: «Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь».
2: Чеченская война, продолжает автор очерка в «Atlantic Monthly» Пол Старобин, характеризует Путина как беспощадного и жестокого политика. И что касается дубинки, которую вы справедливо заметили и процитировали Рузвельта, там не наготове в Чечне, она вовсю колотит. Вы цитируете Рузвельта «не повышай голоса». Действительно, Путин в основном контролирует эмоции, но может и взорваться, быть грубым и язвительным. Все помнят эти самые штуки вроде «мочить в сортире». Вскоре после Беслана, надо сказать, он принимал иностранных журналистов в Ново-Огарёво. Его биограф Александр Рар сказал американскому журналисту: «Он выглядел воинственно. Он как спортсмен. Никаких следов шока. Сила, мускулы, сфокусированность на противнике». Вот так. И здесь уместно перейти к чекистской составляющей портрета Путина, или лучше мифа, в создании которого мы с вами участвуем. Вот, например, коллеги президента говорят о взгляде Путина, пронизывающем насквозь и не позволяющем собеседнику лгать. «Эти глаза напротив», как пелось в песенке.
1: О Сталине тоже ходили подобные легенды. И именно американский фотограф Джеймс Эбб, фотографировавший Сталина, говорил в 1932 году, что глаза – это 75% портрета. И вот по мере того, как он всматривался в товарища Сталина, этот фотограф все больше впечатлялся своей моделью. Способность взглядом хирургически проникать в вашу голову, извлекать оттуда ваши мысли и выкладывать их перед вами же – это пугающая способность.
2: О да, но это ценная способность для чекиста, согласитесь. Меня заинтересовало в очерке вот что. Ранняя зрелость Путина-чекиста. Зрелость особого толка. Учась всего лишь в 9 классе школы, он пришел проситься на работу в ГБ. По его же собственному утверждению, сказалось увлечение шпионскими романами, соображение, что один шпион может решить судьбу тысячи человек. Это ли не более верный, чем дзюдо, способ дать сдачи всем своим обидчикам? Все сбылось, но позже, после окончания юридического факультета Ленинградского университета. Каковы качества Путина как чекиста? Холодный расчет, неприметность, выверенная тактика. Журналист полагает, что его действия по установлению контроля над средствами массовой информации или по назначению губернаторов связаны с его чекистской ментальностью, которая не столько против идеи демократии, сколько против присущего демократии хаоса. Далее. Подозрительность и скрытность. Близкое окружение, человек 5-6. Два ближайших помощника, Игорь Сечин и Виктор Иванов, оба в прошлом гэбисты. Из тех, кого Путин не знал до своего президентства, Сурков. Расправа с олигархами, арест Ходорковского, развал ЮКОСа, опять же, отлично иллюстрируют чекистские способности президента. Здесь, говорит Пол Старобин, важно, что меры Путина находят одобрение. Причем не только в простом народе, недолюбливающем богатых, но и среди деловых иностранцев. Выбор таков, говорит один из них, уолл-стритовский делец. Или власть мафии, или авторитарный президент.
1: Да, не зря вы Крылова вспоминали. У сильного всегда бессильный виноват.
2: А вот Александр, кстати, анекдот, который я только на днях услышал, на тему Крылова и одновременно на тему «сильный отбирает у слабого». Вороне где-то Бог послал. Тут подбегает лисица, дает вороне по шее, забирает сыр и скрывается. Ворона. Однако, как басню-то сократили. Удастся ли? По-моему, замечательный анекдот. Спрашивает автор очерка Путину избежать соблазна грабить награбленное. И отвечает. Нужны геркулесовые усилия, чтобы не урвать. Внешне все пристойно. Его зарплата $5000 в месяц. Ну, просто средний американский программист. Будем надеяться на религиозный пыл президента. Об этом последняя часть статьи господина Старобина, который навестил в Сретенском монастыре отца Тихона, личного исповедника Путина. Репутация отца Тихона как политика от церкви и националиста внушала журналисту опасения. Но вроде все получилось хорошо. Ряса, борода, в общении прост, легок. Ну и вот такой примерно диалог. Не является ли Путин духовным наставником нации, верховным представителем национальной идеи? «О да», – отвечает отец Тихон, – «роль первого лица в России огромна, гораздо больше, чем в Америке. Это может быть как положительным явлением, так и отрицательным. При Александре III, сильном царе, который говорил, что у России нет союзников за исключением ее армии и флота, страна выглядела грозно, наравне с Европой. При Ленине Россия превратилась в монстра». Вопрос. Какой урок преподает России Путин? Ответ. Работа. Умение работать. Кроме того, первый истинно христианский лидер со времен Николая II. Идея сильной нации. Как Александр III, он знает, что Россия может рассчитывать только на себя. И тут с болезненной улыбкой Тихон добавляет. У нас нет союзников, кроме слабой армии и слабого флота. Старобин пишет, что он слышал из некоторых источников о том, что православие является очень желательным для тех, кто идет сегодня во власть. Якобы при рассмотрении кандидатов на пост федеральных министров Сергей Иванов спрашивает об их отношении к православию. Не хочет ли он покреститься, если его отношение благосклонно? Да, и немедленно. Иванов звонит отцу Тихону, они с кандидатом в православные садятся в машину и едут в церковь. Когда американский журналист спросил об этом отца Тихона, правда ли, тот загадочно улыбнулся и ответил, что не только государственные люди, но и совсем простые приходят за тем же. Мистер Старобин не сомневается, что вера господина Путина истинная. Он опять же ссылается на экспертов, наблюдавших поведение президента в церкви. Ну что ж, типичная американская страсть к тестированию.
1: Вы знаете, Володя, возможно, еще и потому, что образ Путина, нарисованный Старобиным, идеально вписывается в самую знаменитую американскую монографию России. Это классический труд Джеймса Биллингтона «Икона и топор».
2: Да, похоже. Но Старобин перечисляет и соответствующие факты. Патриотическое православие, в направлении которого движется Путин, его деятельность по объединению православных церквей за границей, в Нью-Йорке в частности, установление Дня национального единства, вместо годовщины Великой Октябрьской революции, все это пылко одобряется отцом Тихоном. «Мы не готовы к демократии, нам нужен царь, сильный президент, национальная объединяющая идея. Все эти расхожести, замечает журналист, то и дело слышны из уст людей, находящихся у власти. Но и не только. Ирина Хакамада говорит, что либеральные идеи западного толка поддерживает не более 15% населения». Едва ли Запад, резюмирует Пол Старобин, способен переубедить Путина. На Запад в России смотрят с завистью, высокий уровень жизни. Но зависть означает и ненависть, и подъем националистических и горделивых чувств. Вспомним еще одного великого русского, Достоевского, и его униженных и оскорбленных. «Мы, — говорят русские, — победили Наполеона и Гитлера. Нечего нам указывать. Мы спасли мир. Мы боремся против исламского экстремизма. Мы». И мы, говорят бюрократы и прохиндеи, ссылаясь на возможный хаос, мы к демократии не готовы. Так или иначе, в очерке, который мы сегодня обсуждали, портрет Путина получился противоречивым, но не безнадежным. Вот только я сомневаюсь, что существуют усредненные черты русского человека, что ими наделен господин Путин и что в этом залог его популярности. Мне всегда казалось, что для понимания русского человека, его черты, его характера, лучше бы обратить свой взор на русскую классическую литературу. Басню Крылова, например, которая уже сегодня упоминалась. И извлечь не только из этой басни, но и вообще из басен Крылова, извлечь из них соответствующий урок. Главное в нашем конкретном случае помнить, что срок правления, сколь бы долго ни продлевался, кончится, а басню сократили.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: К уже немалой американской библиотеке «Братскологии» недавно прибавилась важная книга – английская версия воспоминаний Людмилы Штерн. Готовя свою книгу к встрече с американскими читателями, автор так расширила ее, что мемуары о Бродском стали еще и своеобразной энциклопедией, рассказывающей о жизни ленинградской богемы 60-х годов, о ее ценностях, ее идеалах, ее достижениях и странностях. Книгу Людмилы Штерн представляет слушателям «Американского часа» наш книжный обозреватель Марина Ефимова.

0: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
1: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
0: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
1: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил меня проводить моего товарища до лифта.
0: Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей. И это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы дядя Гриша.
1: Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение. «Нет, непростой он человек. Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил».
0: История мировой литературы честно предупреждает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский не исключение, и Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил и ей, и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращалась в поступок. Его строка «Только с горем я чувствую солидарность» не оставалась просто красивыми словами. Книгу украшает множество фотографий из семейного архива Людмилы Штерн, вдвое больше, чем в русском издании, включая самые ранние, конца 50-х, начала 60-х годов. Важное добавление в английском издании – указатель имен. В книгах мемуарного характера указатель просто необходим. Он нужен не только историку литературы, но и простому читателю, который любит возвращаться к заинтересовавшим его персонажам, уточнять, сравнивать. Возможно, кто-то из строгих критиков заявит, что в книге нет Бродского великого поэта. Действительно, Людмила Штерн описывает Бродского только в заботах суетного света, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И тем не менее, великий поэт присутствует в книге самым простым и естественным образом, своими стихами. Они рассыпаны в тексте густо, большими отрывками, а порой и целиком. И видно, что автору не было нужды рыться в собрании сочинений Бродского в поисках подходящих цитат, ибо она была одним из тех, кто первым расслышал в строчках начинающего стихотворца гул сфер, выражение друга Бродского, американского поэта Дерека Уолкота. И десятки и сотни его стихов живут в ее памяти с юности.
2: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос».
0: Подчиняясь безжалостным статьям Кодекса скромности, Людмила Штерн не рассказывает о своем участии в кропотливом и небезопасном деле сбережения неподцензурных стихов в советское время. На самом же деле угроза обыска, ареста, увольнения висела над каждым, кто по ночам перепечатывал, перефотографировал, сохранял и рассылал любые тексты, не получившие официального одобрения. А Людмила Штерн продолжала участвовать в подготовке самиздатского собрания сочинений Бродского даже в 1974 году, когда двое участников этого начинания, Владимир Марамзин и Михаил Хейфиц, уже сидели за это в тюрьме. Бродский поэт был частью ее жизни и души в течение многих-многих лет. И это придает ее воспоминаниям о Бродском человеке особую ценность.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
3: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта — это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского

0: жизни Америки печатном органе, газете «Нью-Йорк Таймс», произошла смена караула. После 27 лет работы ушла со своего поста Анна Кисельгов, критика, которая сделала необычайно много для русского балета. Благодаря своей высокой репутации именно она чаще всего определяла рецепцию сперва советского, а потом российского балета на американской сцене. Ну а поскольку балет был и во многом остается самым, пожалуй, успешным русским экспортом в Соединенные Штаты, критика Кисельгов, ее вкусы и пристрастия играла важную роль по обе стороны океана. Собственно, с этого я и предлагаю начать нашу беседу. Какова роль Анны Кисельгов в формировании вкусов американских балетоманов?
1: Ну, роль Анны Кисельгов, конечно, в первую же очередь определяется тем, как любил говорить мой шеф по журналу «Советскому скоку», у какого печатного станка ты стоишь. А поскольку она стоит у самого важного в стране печатного станка, то и роль эта чрезвычайно велика. Причем вот вы спросили насчет балетоманов. Вот как раз, может быть, американские балетоманы, те, которых я знаю, может быть, и скептичны. Иногда относятся к писаниям Кисельгов и предпочитают каких-то других специалистов. Но менеджеры, те люди, от которых будет зависеть, приедет или не приедет в следующий раз та или иная балетная труппа в Нью-Йорк, они-то как раз выше всего ценят оценку «Нью-Йорк Таймс». И в этом плане мнение Кисельгов всегда было решающим.
0: Анна Кисельгов ведь русская по происхождению.
1: Да, она русская по происхождению, знает хорошо русский язык, читает по-русски, интересуется очень действительно русским балетом, действительно глубоко его изучила, лучше многих отечественных критиков. И если мне нужно узнать вот действительно, какова та или иная постановка, я, пожалуй, больше поверю Анне Кисельгов, чем любому известному мне российскому балетному критику.
0: Последние годы особенно интересны были ее отзывы о балете Эйфмана, не так ли?
1: Но именно из-за ее оценок Эйфмана разыгрался такой сыр-бор вокруг Анны Кисельгов в России. То есть в России на сегодня любой балетоман знает про Анну Кисельгов. И прежде всего он знает про нее то, что она, как любят говорить американцы, единоручно, single-handedly, да, что называется, сделала из Эйфмана сенсацию. И обеспечила Эйфману, эстетика которого противоречит вкусам подавляющего большинства других американских балетных критиков. Так вот, именно Кисельгов своими восторженными рецензиями о Эйфмане добилась того, что практически с 98 года каждый год Эйфман со своей труппой возвращается в Нью-Йорк. Это прежде всего действительно заслуга Кисельгов.
0: Анна Кисельгов сказала, что с Эйфманом возвращается сюжетный балет на американскую сцену.
1: Да, и она добилась того, что этот сюжетный балет был принят публикой американской в лице именно Эйфмана.
0: Что вы можете сказать о критике, пришедшем ей на смену?
1: Вы знаете, я Кисельгов знаю вот как раз эти 27 лет. Это очень смешно. Я с ней познакомился, я очень хорошо даже помню этот прием, в тот момент, когда ее назначили главным балетным критиком. То есть 27 лет мы с ней знакомы, слава богу. И у нас с ней очень хорошие отношения. Но критика, который пришел ей на смену, я тоже знаю уже 20 с лишним лет, потому что он все это время работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Его имя Джон Рокуэлл, и он был музыкальным критиком в «Нью-Йорк Таймс» все эти годы. Поэтому назначение Рокуэлла — это такой сюрприз и для меня, и для моих нью-йоркских друзей. Никто не понимает, почему человек, проработавший столько лет в качестве музыкального критика, вдруг так резко меняет, можно сказать, свою профессию и становится балетным критиком, в то время как вокруг довольно большое количество как бы безработных критиков, которые с удовольствием бы приземлились в «Нью-Йорк Таймс».
0: Чем отличаются его вкусы, его пристрастия?
1: Вот теперь в балетной области мы об этом узнаем. И, конечно же, все любители русского балета и профессионалы русского балета, они сейчас немножко дрожат, как я понимаю. Все хотят узнать, какова будет позиция Джона Рокуэлла. Одной из первых его рецензий, кстати, в «Нью-Йорк Таймс» в качестве главного балетного критика была статья о вашингтонской премьере «Золушки», которая шла уже несколько лет на сцене Мариинского театра в постановке Алексея Ратманского, ныне, как известно, художественного руководителя балета Большого театра. Так вот, должен сказать, что эта рецензия показала, что у Рокуэлла есть, что называется, зубки, что он может укусить, потому что рецензия довольно-таки строгая. Он говорит о том, что постановка Ратманского дико неровная, и говорит, что она чересчур для него эксцентричная. Но, конечно, в качестве бывшего музыкального критика восторженно отзывается о музыке Прокофьева. Это ведь классическая партитура. Отрывок из музыки Прокофьева к «Золушке» прозвучит в исполнении дуэта фортепианного Марта Аргерих и Михаил Плетнев.

0: Следующую тему нашего альманаха нам подсказал слушатель из России Александр Шуликовский. Обычно я отвечаю нашим корреспондентам в частном порядке, но вопрос, поднятый в этом письме, показался мне настолько интересным, что его есть смысл обсудить в эфире. Вот цитата из письма. Соломон Волков назвал Марту Аргерих одной из двух-трех, ну, максимум четырех самых интересных фигур современного пианизма. Что, пишет наш слушатель, не противоречит моим представлениям. Но интересно, спрашивает он, кто же еще эти 2-3 пианиста? Ну, один явно Плетнев, если понимать фразу так, что эти фигуры должны сегодня играть интереснее других, то, скорее всего, сюда не попадут Брендель, Клиберн, Угорский, Полини, думаю, молодежь, Володось, Ланг-Ланг и даже Кисин. Соломон тоже вряд ли их имел в виду. Так кто же эти еще один или двое? Соколов, Погорелич, Пирес, Афанасьев, Луганский, Версаладзе, Лупу. Вот такое письмо. Итак, Соломон, что же в ответе нашему слушателю-меломану?
1: Ну, я скажу, что он весьма проницательный человек. Мне вкусы его в музыке очень нравятся, очень мне они по душе. И отвечу ему так. Действительно, вы угадали. Я не хочу расставлять как бы моих любимцев в определенном порядке, но если называть фамилии, то не обязательно, как я уже сказал, по порядку, то, конечно же, это будет Аргерих, это будет, как вы правильно угадали, Плетнев. Для меня это также Ашкенази. Пианист, который редко очень в данный момент появляется именно в качестве пианиста, он гораздо чаще выступает как дирижер. И Андрас Шиф, венгерский пианист, тоже очень тонкий и интересный музыкант. Кроме того, я бы посоветовал нашему слушателю, коли уж он углубляется вот в такие тонкости, найти диски, может быть, это будет трудно, но найти диски таких чрезвычайно интересных пианистов, как Александр Рабинович, Олег Башнякович, Ричард Гуд, Валерий Вишневский и грузин Надар Габуния. Каждый из них вот в своем репертуаре по-своему очень тонкий и интересный музыкант. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мой список не претендует ни на какую объективность. Это мой личный выбор. Другие назовут, может быть, Полини или Брендель или Кисина из тех, вот, кого и слушатель наш назвал. Но вот мой выбор был бы таким. И я хотел бы заострить внимание на одной из недавних и очень редких, как я уже сказал, записях Владимира Ашкина. Он замечательно, очень тонко, интересно, глубоко интерпретирует в последнее время фортепианную музыку Шостаковича. И вот как он играет одну из прелюдий Шостаковича из цикла того 24 прелюдии и фуги.

0: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
1: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта – это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никогда не надоедает следить за тем загадочным процессом, который каждый год выжимает необъятную американскую кинопродукцию, чтобы, процедив несколько сотен фильмов, оставить тот десяток картин, что вступают в борьбу за «Оскар». Азарт, конечно, связан с тем, что этой процедуре свойственен спортивный, состязательный характер. Именно он привносит в эстетическую игру элемент случайности. Непредсказуемость, этот вечный агент хаоса в расчисленном коммерции голливудском мире, оставляет тот зазор свободы, в котором и происходит самое интересное в искусстве. В этом году таким неожиданным возмутителем покоя обещает стать незаметно выбившийся в пятерку лидеров фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов». Картина вышла в ограниченный прокат в Америке в самом конце декабря и сразу же была номинирована на несколько «Оскаров», а именно лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, конечно же, сам Клинт Иствуд, лучшая женская роль, Хилари Свенк, и лучшая мужская роль второго плана, Морган Фримен. Подробно об этой картине рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: С моей точки зрения, это лучшая американская картина прошлого года. Клинт Иствуд уже получил премию за лучшую режиссуру Американской гильдии режиссеров, и это точный индикатор того, что и «Оскар» за лучшую режиссуру, скорее всего, достанется ему же. Иствуд, как режиссер, хорош именно в самых традиционных американских жанрах – вестерн, гангстерский фильм. И вот еще один очень традиционный американский жанр – фильм о боксе.
1: Да, Андрей, боксерские фильмы – специфический голливудский жанр. Любопытно, что в довоенном немецком кинематографе самым популярным спортом в кино был альпинизм. Этим, кстати, прославилась Лени Рефеншталь. Но в Америке король спортивных фильмов – бокс, конечно. Вспомнить хотя бы «Рокки» или соперника Иствуда в нынешнем «Оскаре» Скорсезе с его знаменитым «Бешеным быком». Как вы думаете, откуда такая любовь к боксерскому кино?
2: Вы знаете, Саша, бокс ведь не только исключительно популярный вид спорта в Америке, да и во всем придумавшем его англосаксонском мире. Бокс – это еще точная жестокая метафора жизни. Физическое единоборство двух спортсменов, которое, хотя и облачено в формальные рамки и нормы цивилизованного общества, больше всего напоминает схватку двух противников еще до того, как человек изобрел какое-либо оружие. Do your best, Lord, protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself. Клинт Иствуд играет Фрэнки, состарившегося боксера, а теперь тренера и владельца спортивного зала. Каждый день Фрэнки приходит в свой зал и каждый день ходит на службу в католический храм. Более того, он задает странные для столь, казалось бы, религиозного человека вопросы священнику. Например, ему никак не удается постичь концепцию непорочного зачатия. Однажды священник говорит ему: «Фрэнки, ты ходишь в церковь каждый день вот уже 20 лет. Обычно так часто ходят в церковь те, кто не может себе что-то простить». Однако нам не дано узнать, чего не может простить себе в прошлом Фрэнки, хотя у зрителей появляются определенные догадки. Но нам предстоит узнать, что не сможет простить себе герой Иствуда. В спортивном зале Фрэнки живет его старый приятель, ослепший на один глаз боксер Эдди Скрэп Айрон. Его играет Морган Фримен. Он убирает в зале, а заодно дает советы молодым боксерам. У Эдди, как мы быстро понимаем, совершенно особые старые отношения с Фрэнки. Однажды в этот зал приходит девушка Мэгги Фитджеральд. Она хочет стать боксером. Она хочет стать чемпионом. И она знает, что Фрэнки – тот самый единственный тренер, который может сделать ее чемпионом. Фрэнки отказывает Мэгги: «Я не тренирую девушек». Но Мэгги приходит опять и опять, поздно вечером, ночью и даже в свой день рождения. И Фрэнк, не без участия Эдди, сдается. Мистер Дэн? I owe you money. No, sir. I know your mama. Thought you might be interested in training me. I don't train girls. People see me fat, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. If I take you on... У истории, которая произойдет в фильме, есть рассказчик. Это Эдди Скрэп Айрон. Хриплым, шепчущим голосом знаменитого актера Моргана Фримена рассказывает нам фильм, а заодно и то, чего мы не знаем или не понимаем в боксе. Словно это большое подробное письмо кому-то. Собственно, это и есть письмо. И кому оно адресовано, мы узнаем только в конце картины. В боксе нет ничего естественного. Так начинается одно из этих писем. В боксе ты делаешь противоестественные вещи. И затем следует насыщенное техническими деталями описание «почему». Как должна двигаться левая нога, если ты собираешься ударить правой? Как должна двигаться правая нога, если ты собираешься нести удар левой? Я люблю профессиональные подробности в кино, люблю это как, неведомого мне мира, неизвестных мне профессий. Как ни странно, мы редко это видим в кино. Картина Иствуда полна предельно точных подробностей. Вы выйдете из зала, зная о боксе несравненно больше, чем раньше. Не гарантирую, впрочем, что вы полюбите бокс, если он вам и прежде не нравился.
1: Да, Андрей, я разделяю вашу любовь к техническим деталям. Думаю, этот прием ввел в искусство Хемингуэй. Помните его описание корриды? Кстати, у большого поклонника Хемингуэя и боксера-любителя Довлатова есть ненапечатанный текст «Один на ринге». Довольно смутная вещь. Но одну деталь я запомнил. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
2: Замечательная и страшная деталь. Детали и атмосфера полуспеха фильма, и, наверное, книги тоже. Иствуд замечательно создает атмосферу. Улица на окраине города, где в неприглядном, похожем на склад здании, находится боксерский зал. Сам этот зал с изношенными снарядами, кирпичными белыми стенами. Кажется, даже ощущаешь вечный, неизменный запах пота. Это сцена для театра мужской игры, мужской бравады. И в этом мужском мире абсолютно одинокая девушка, которая хочет стать бойцом-призером, прайс-файтер. Иствуд рассказывает историю своих персонажей, создавая высокое драматическое напряжение. Вторая половина успеха фильма. Мы сопереживаем и Мэгги Фицджеральд, готовы, как велит Фрэнки, беспрекословно выполнять каждое его требование. И Фрэнки, который безуспешно пытается эмоционально дистанцировать себя от своего боксера.
1: Андрей, по-моему, тут возникает естественный вопрос. Как Клинт Иствуд справляется с двойным набором обязанностей? В каких отношениях тут находится актер Иствуд с Иствудом-режиссером?
2: Он не только справляется с двумя ролями, он, между прочим, еще и продюсер и автор музыки в фильме. Однако вернемся к Иствуду-актеру. В одном из боев у Мэгги сломан нос. Фрэнки, как менеджер, хочет сдать бой. Мэгги нужен немедленный медицинский уход. Но Мэгги умоляет Фрэнки остановить кровь и продолжить бой. «Если ты остановишь кровь, я ее нокаутирую», — умоляет Мэгги. И нехотя Фрэнки соглашается. Сцена, когда Фрэнки прямо на ринге, в углу, вправляет сломанный хрящ и останавливает кровотечение, запомнится каждому. Это точка равновесия, переступив которую, Фрэнки меняет баланс всей истории. Он переступает грань, которая знакома, наверное, каждому из нас. Где и когда остановиться? Где и когда подчиниться инстинкту самосохранения, уйти побежденным? Или же повысить ставку и опять рискнуть? Мэгги рискует всем, когда со сломанным носом опять выходит на ринг. Она заканчивает эту схватку почти мгновенным нокаутом. В фильме задействованы, как мы говорим по-английски, все эмоциональные кнопки. Перипетии боев и напряженное ожидание неминуемого главного кризиса поглощает наше внимание. И когда приходит кульминация, все драматургически подготовленные обстоятельства становятся на свои места. Иствуд заканчивает свой чисто американский, жесткий, глубокий фильм шоком, о котором, я уверен, будет еще долго говорить Америка.
1: Песня недели. У микрофона Григорий Эйдинов.
3: Состоявшийся в воскресенье во Флориде Супербол, финальный матч американского футбола, самый большой после Рождества зимний праздник Америки. В Филадельфии, родном городе одной из команд, люди закладывали свои дома, чтобы оплатить поездку на Супербол. При этом банки не смогли справиться с количеством запросов. За почти 40-летнюю историю у этого мега-события установились свои традиции. Непременные выступления знаменитых спортсменов, комментаторов, актеров и политиков. Демонстрация самой дорогой телерекламы. Но изюминка программы – мини-концерт знаменитого музыканта в середине игры. В этом году квакеры проиграли пуританам. Кубок достался бостонской команде «Патриоты». Но всех примирил концерт самого Пола Маккартни. Тысячи болельщиков всех возрастов заполнили поле огромного стадиона, где только что сражались их команды. И под морем рук и зажигалок пели вместе с любимым битлом с детства знакомые песни. Как, например, вот эту уже бессмертную классику. Супербал 39-го Супербола, Пол Маккартни. «Hey Jude». All right, sing along!

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа, друзья. Но у меня есть, однако, маленькая просьба. Не посылайте мне письма в приложении, то, что называется аттачмент. Я, к сожалению, не могу их открывать. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и наши встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было... Это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас... Ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно... У меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радар как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей, вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, как Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там никаких новых мет, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. На самом деле, нет, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, переиздавать все мысли о антиутопии, издавать, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, то есть разговор о виктимности и так далее, он, явно ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главное... Главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нет, вот кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, пусть цензура, но с правилами, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Такое хождение по краю пропасти. Наверное, больше в научпоп, сейчас скажем, нонфикшн к Москве. Там что, больше научпопа, наверное? Куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Есть такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. Не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Почему российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования? Во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
2: Насколько я понимаю, да. Других больших игроков не видел.
0: К нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это акт дисциплинирования?
2: Ну, пришли и ушли же.
3: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателя завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, который мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не из этого.
2: И изданы, не, не знаю. Интересно. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить, я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне, да, кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет... Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас это тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
2: Ну, и мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не... Может быть, и представлены напрямую книгу изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
2: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
0: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
2: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там, формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
0: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Вокорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
3: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
0: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
4: Привет, Сережа. Привет.
0: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, ну, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
0: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
0: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все, все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти 3 дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь 2 аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
0: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
0: де-факто,
4: существуют.
0: Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда он, собственно, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно 2 разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, ущемлением, административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и

0: издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как, и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова
1: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг. Меня впечатлило, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний
0: Да.
1: год. Так
0: И,
1: что вот это
0: кстати,
1: вот, да.
0: оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история иммиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который
1: Да.
0: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен, и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
1: Да.
0: и который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса, и вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да, это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Фреш Ферлаг» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе
1: Да.
0: Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
1: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в
0: Да,
1: издательстве
0: да,
1: «Медузы»
0: да.
1: и которая получила первый приз за оформление. Там
0: В общем,
1: фактически структура
0: иными словами,
1: гранита на
0: довольно
1: обложке.
0: много. Да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере, в Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной,
1: Она в
0: интересно.
1: мае, да?
0: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж

0: на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да? Одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
1: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства «Свободного университета».
0: Да? Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом, это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
1: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
0: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно, да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
1: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
0: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и И, с одной стороны, рассвет МКПРС, ну, альманах минувший я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. МКПРС, которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
1: Да.
0: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И, в свою очередь, на самом деле передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентировано и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась с поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
1: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
2: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
1: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
0: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, И невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться. Он существует, но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
3: Да.
0: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа», продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово», нецитируемое «Рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот, и в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
0: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыт выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
1: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе», выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы, и подкаст, и радиопрограммы, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21 году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», «Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дамы Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен, живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет, то есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Там Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой The Black Lips. Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одну из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips, Do They Vibrate, альбом Underneath the Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группа Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть прическа горгульи в виде водорослей.

Вейкфортнем — короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой. То есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» — впервые вышла в 1981 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

бизоня. Франко Баттиато – центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots», «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ной в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Франко Баттиато, «Io te vengo a buscar», запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondi Otanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнеремо анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и, наконец-то, раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Et ideo».

Et Ideo. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Lux Vivens» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3». Известная лондонская группа с 95-го года существует, и надо сказать, что очень, у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки и трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Alabama 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Mando. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Mando, называется «La Fanfarria del Capitan», ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется «Better Times», «Лучшие времена».

Виктория Корнехо и Эль Канто Манто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» — так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает, ну, в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами. Где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы «Doors». Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда против пыток. В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной Мультикан-8 серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации Мультиканом-8 в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
4: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушание ее дела об убежище назначено на конец сентября.
7: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости, ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами: «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
4: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
8: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут поддержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салтаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 10 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами, и нам недоступно, или если доступно, то и какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться – это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта «Консул антивоенного комитета России» Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
9: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
4: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им были... было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
9: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Сторона Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочные меры ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока они ожидают решения, пока они ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
4: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
9: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали просуживаться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЭ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
4: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и России, то есть кому, да. Европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
9: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
4: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе. Просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
9: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
4: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
9: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
4: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
9: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
4: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию. Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
9: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
4: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
9: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
4: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
9: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, ходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
4: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощи, и во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь, ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
9: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую большую часть играют точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
10: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
11: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За 2 года звонков на ее телефоны доверия стало почти в полтора раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников и нередко

0: хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армии. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала:
1: «История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы».
0: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
2: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась, не продала и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
0: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса, предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа кассационный суд это решение подтвердил.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она ведет связи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
4: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик – это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
3: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он по вашему мнению, нарушает закон. Нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости

0: от того, кому вы нажаловались?
1: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
0: Вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
1: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы Stop Time, мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. У всех свои ценности.
0: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нет доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
1: С точки зрения закона у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
0: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
1: Да, конечно. Если есть какая-то угроза, и ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там, сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите. Если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну, ничего не сделать.
0: Угу. А скажите, а если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос, ведь есть такая статья в Уголовном кодексе?
1: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там... Одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там, то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
0: Угу. Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 2022 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
1: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть... Как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
2: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов Халимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалам уголовного дела, Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршенкулова. Залина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
3: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это. Так же, как и от физического насилия, больше и чаще всего страдают женщины. Также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. Россия – максимально патриархальная страна. Но и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои своего похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
0: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. Кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение и, с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
3: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебе угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
0: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
3: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
0: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
3: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут травить, потому что могут. Удаляют свои соцсети, не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает, кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
0: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или, вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
3: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик, непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески портить ей жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, что такого резонанса бы не было.
0: Не было бы резонанса спасло или не было то, бы дела?
3: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
0: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
3: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршенкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары.
7: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Эта тема вечная. В этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
7: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
6: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет. Издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись. Потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё, охренел? Берет, прям выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
7: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящий не видит его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
6: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями. не знающим ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек. Есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
9: Кто не работает, тот не ест.
10: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
9: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
6: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство всиновское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
11: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
6: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
7: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гэвин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
6: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другую, оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас, ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит: да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
12: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Прогрейся.
13: Хорошо, пошла. Отлично.
6: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормально, эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все, проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь: да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
7: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
16: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
17: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Я туда, меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще, заставляя... значит, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, там, впятером, за руки, за ноги, перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Ну, я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Ну, конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня, значит, в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь вот не нарушать, там вот это все. Ну, думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки. Я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники. И так бы как бы руководят, да, кто что должен писать. Ну, я начал писать то, что не видят, как бы, что именно. А я писал, значит, начальнику заявление от такого-то. Значит, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Но вот это все я дописал, успел, он сидя со мной не увидел, о чем я пишу, да? Я написал, и вот здесь вот я ему просто вручаю, вот так встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе приема пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. Ну, как бы при всех все это как бы публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Вот как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня, ну, обыскали. Раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, ну, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Ну, мне там ответили, ребята, да, сидим, вот так-так, погромко познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Ну, в общем-то, они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, прям буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, значит, приходи, заходи, там в коптерку какую-то меня с собой пригласил, там чай мне, кофе, там, я не знаю, шоколад, печенье. Говорит, вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю, да. Ну, это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да, мы погорячились, вот они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот в оба, подстрекатель, ну и прочее-прочее. Жалобщик, короче, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил, давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник. Сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО. Кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку, сотрудники. Жестко вообще избили, жестко. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и тоже до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика? Я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор. А я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь, куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты, я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокурора там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие под дашком снимаются власть России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шекир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека,

0: 2000 и изучал влияние пропаганды. Сначала их каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
0: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
0: Человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно.

0: Невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
0: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
0: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7 тысяч писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается как абсолютная норма освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
0: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
0: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион. Это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. Когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно, дома в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
0: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: «Я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет». Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
0: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей, Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
0: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта Коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
0: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
0: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
2: В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
0: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
0: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому что если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
0: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
0: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
0: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо, как бы, извините, давайте тогда... Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
0: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы, с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое, обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
0: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, я не знаю, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии?
0: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственная верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
0: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре, в октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8. И они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
0: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
0: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную? Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
0: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
0: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
0: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
0: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
0: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
0: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
0: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
2: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
1: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
2: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии.
0: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 8 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Американский профиль Путина. Книжное обозрение. Бродский геолог и другие курьезы из жизни классика. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. «Атлантик Мансли» – мой любимый ежемесячный журнал в Америке. Возможно, потому что я вижу в нем прообраз тех перемен, которые, на мой взгляд, должны вернуть российским толстым журналам утраченную ими аудиторию. Суть в том, что вместо того, чтобы печатать, как и до сих пор делают в России, большую прозу, «Атлантик Мансли» публикует большие, иногда и огромные эссе, где с предельной детальностью тот или иной эксперт рассматривает вопрос, который он знает лучше всех. В мартовском, то есть еще не вышедшем выпуске журнала, таким гвоздем номера будет культурно-исторический и социально-психологический портрет, или, как говорят в Америке, профиль Путина. Раздобыв этот, составляющий в сущности целую брошюру очерк, я попросил Владимира Гадельсмана приготовить для слушателей «Американского часа» изложение этого материала. С чего начнем, Владимир?
2: Ну, давайте начнем с названия. «Самодержец по неволе». Или, если буквально, случайный автократ. Это название говорит само за себя. Путин вынужден быть тем, кто он есть. И вопрос, кто же он есть? Автор Пол Старобин, работавший в Москве шефом газеты «Business Week», утверждает, Путин не демократ. Ни царь Александр III, ни параноидальный Сталин, ни религиозный националист Достоевский, но по чуть-чуть от каждого. Это как раз то, чего вроде бы хотят русские. Статья поделена на три части, представляя Путина в трех ракурсах. Боец, чекист и верующий человек. Предваряется весь опус кратким вступлением, где сообщается, что он сова, то есть встает иногда часов в 11, ложится не ранее 2, любит работать в своем доме в Новоогарево среди березок и сосен, где принимает и визитеров, иногда чаще, чем в Кремле, живет с женой и 2 дочерьми, на участке есть конюшни, православная церковь, огород, взлетно-посадочная площадка для вертолета. Кругом, на почтительном расстоянии, естественно, роскошные и часто безвкусные, как замечает американец Пол Старобин, дачи, естественно, проверенных доброкачественных богачей. В Кремле строгий кабинет, рядом православный уголок, где можно замаливать грехи. Предшественник Борис Ельцин не жаловал это место, Путин наоборот. Дело тут не в количестве грехов, но в атеизме первого и религиозности второго. Соответственно, первый любитель выпить, второй трезвенник. Тут же во вступлении приводится известное выражение «тяжела ты шапка Мономаха» и рассказ о Беслане. О том, что, выступая перед нацией, Путин выглядел человеком растерянным, с содранной кожей. Мы продемонстрировали слабость, а слабых бьют его слова. Но через несколько дней вновь жесткость и бескомпромиссность. Ряд мер, вроде назначения губернаторов сверху, призванных установить кремлевский контроль над страной.
1: Володя, все американские кремлинологи сходятся в том, что Путин сложный характер. Бывший полковник КГБ, он порой обдуманно скрытен, ссоры из избы не выносит. Многие аналитики считают, что путинский характер определен его советским прошлым, службой в Германии, в Дрездене, его знакомством не понаслышке с немецкой культурой. Американский биограф Путина назвал его «немцем в Кремле». Характер сложный и двойственный. Внешне, по своим убеждениям, Путин обращен к Западу, внутренне, сердцем, славянофил.
2: Да, Саша, короля играет его окружение. И журналисты, мы с вами в том числе, тоже. Может быть, разнообразие мнений и высказываний делает этот характер сложным, а вовсе не сложность натуры. В сказке про короля мы помним замечательный финал. Король-то голый. Но что такое немец в Кремле, например? Немцем был Гёте, Гитлер тоже. Что такое русский? Это Путин, но это, скажем, Иван Андреевич Крылов, который в КГБ не служил, писал басни, наверное, знал и воплощал русский характер не хуже, верно? Тем не менее, автор нашего очерка уверенно утверждает, что Путин – это русский характер, в котором русскости больше, чем было, допустим, в Ельцине, и предлагает рассмотреть все слагаемые, ну, не все, три слагаемых этого характера. Боец, чекист и верующий человек, как я сказал уже в начале. Начнем с бойца. Взгляд журналиста обращен к детству нашего самодержца по неволе. Слабый, побиваемый другими детьми, послевоенное небогатое детство, первые слезы обиды и желание противостоять обидчикам. Как следствие, бокс, самбо, дзюдо, слова тренера. Он дрался, как снежный барс, добиваясь победы любой ценой. Такая красивая фраза. Но наиболее интересным в этой части журналистского материала показались мне наблюдения американского ученого, женщины, специалистки в двух областях – в политике и в физиогномике, науке, определяющей характер человека по его внешности, движениям и так далее. Честно говоря, я думал, что эта наука забыта. Но вот ученая эта дама смотрит на политического лидера и что-то видит более вооруженным глазом, чем мы с вами. Она показала журналисту замедленную съемку с Путиным, и тот был поражен. Оказывается, левая сторона самодержца функционирует нормально, а правая – нет. Скованная рука, подергивание плечом, подволакивающаяся нога, не принимающая на себя целиком вес тела. Все движения начинаются слева. А она пригласила эту женщину экспертов в области медицины, и те рассказали о возможных болезнях в прошлом. Это мог быть легкий инсульт, родовая травма, полиомиелит в детстве. И любопытный вывод эта женщина делает в сторону характера. Из-за поврежденной стороны у Путина ограниченные возможности движения в сторону. Для него предпочтительнее двигаться, так сказать, в головно-хвостовом стиле, как рыба или рептилия. Отсюда же необыкновенные волевые качества, соответствующие стремлению удержать тело сбалансированным. Когда эта женщина, мисс Коннорс, узнала об успехах Путина в спорте, она была просто ошеломлена. «Это все равно, что фигурист со сломанной ногой стал бы олимпийским чемпионом», — сказала она.
1: Если хотя бы с оговорками принять эту гипотезу, то не слишком лестное сравнение Путина с рептилиями может напомнить нам, что эти существа реактивно реагируют на чужака мгновенным и прямолинейным выпадом. Действия Путина на Кавказе убедительно иллюстрируют это. А вообще указания на физические недостатки, которые определяют характер вождя, не редкость. Мы вспоминаем немедленно и парализованного Рузвельта, и Сталина с сухой рукой, и малый рост многих диктаторов. Рузвельт, правда, другой, Теодор, кстати, говорил: «Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь».
2: Чеченская война, продолжает автор очерка в «Atlantic Monthly» Пол Старобин, характеризует Путина как беспощадного и жестокого политика. И что касается дубинки, которую вы справедливо заметили и процитировали Рузвельта, там не наготове в Чечне, она вовсю колотит. Вы цитируете Рузвельта «не повышай голоса». Действительно, Путин в основном контролирует эмоции, но может и взорваться, быть грубым и язвительным. Все помнят эти самые штуки вроде «мочить в сортире». Вскоре после Беслана, надо сказать, он принимал иностранных журналистов в Новоогарёво. Его биограф Александр Рар сказал американскому журналисту: «Он выглядел воинственно. Он как спортсмен. Никаких следов шока. Сила, мускулы, сфокусированность на противнике». Вот так. И здесь уместно перейти к чекистской составляющей портрета Путина, или лучше мифа, в создании которого мы с вами участвуем. Вот, например, коллеги президента говорят о взгляде Путина, пронизывающем насквозь и не позволяющем собеседнику лгать. «Эти глаза напротив», как пелось в песенке.
1: О Сталине тоже ходили подобные легенды. И именно американский фотограф Джеймс Эбб, фотографировавший Сталина, говорил в 1932 году, что глаза – это 75% портрета. И вот по мере того, как он всматривался в товарища Сталина, этот фотограф все больше впечатлялся своей моделью. Способность взглядом хирургически проникать в вашу голову, извлекать оттуда ваши мысли и выкладывать их перед вами же – это пугающая способность.
2: О да, но это ценная способность для чекиста, согласитесь. Меня заинтересовало в очерке вот что. Ранняя зрелость Путина-чекиста. Зрелость особого толка. Учась всего лишь в 9 классе школы, он пришел проситься на работу в ГБ. По его же собственному утверждению, сказалось увлечение шпионскими романами, соображение, что один шпион может решить судьбу тысячи человек. Это ли не более верный, чем дзюдо, способ дать сдачи всем своим обидчикам? Все сбылось, но позже, после окончания юридического факультета Ленинградского университета. Каковы качества Путина как чекиста? Холодный расчет, неприметность, выверенная тактика. Журналист полагает, что его действия по установлению контроля над средствами массовой информации или по назначению губернаторов связаны с его чекистской ментальностью, которая не столько против идеи демократии, сколько против присущего демократии хаоса. Далее. Подозрительность и скрытность. Близкое окружение, человек 5-6. Два ближайших помощника, Игорь Сечин и Виктор Иванов, оба в прошлом гэбисты. Из тех, кого Путин не знал до своего президентства, Сурков. Расправа с олигархами, арест Ходорковского, развал ЮКОСа опять же отлично иллюстрируют чекистские способности президента. Здесь, говорит Пол Старобин, важно, что меры Путина находят одобрение, причем не только в простом народе, недолюбливающем богатых, но и среди деловых иностранцев. «Выбор таков», говорит один из них, уолл-стритовский делец. «Или власть мафии, или авторитарный президент.
1: Да, не зря вы Крылова вспоминали. У сильного всегда бессильный виноват.
2: А вот Александр, кстати, анекдот, который я только на днях услышал, на тему Крылова и одновременно на тему «сильный отбирает у слабого». Вороне где-то Бог послал. Тут подбегает лисица, дает вороне по шее, забирает сыр и скрывается. Ворона. Однако, как басню-то сократили. Удастся ли? По-моему, замечательный анекдот. Спрашивает автор очерка Путину избежать соблазна грабить награбленное. И отвечает. Нужны геркулесовые усилия, чтобы не урвать. Внешне все пристойно. Его зарплата $5000 в месяц. Ну, просто средний американский программист. Будем надеяться на религиозный пыл президента. Об этом последняя часть статьи господина Старобина, который навестил в Сретенском монастыре отца Тихона, личного исповедника Путина. Репутация отца Тихона как политика от церкви и националиста внушала журналисту опасения. Но вроде все получилось хорошо. Ряса, борода, в общении прост, легок. Ну и вот такой примерно диалог. Не является ли Путин духовным наставником нации, верховным представителем национальной идеи? «О да», – отвечает отец Тихон, – «роль первого лица в России огромна, гораздо больше, чем в Америке. Это может быть как положительным явлением, так и отрицательным. При Александре III, сильном царе, который говорил, что у России нет союзников за исключением ее армии и флота, страна выглядела грозно, наравне с Европой. При Ленине Россия превратилась в монстра». Вопрос. Какой урок преподает России Путин? Ответ. Работа. Умение работать. Кроме того, первый истинно христианский лидер со времен Николая II. Идея сильной нации. Как Александр III, он знает, что Россия может рассчитывать только на себя. И тут с болезненной улыбкой Тихон добавляет. У нас нет союзников, кроме слабой армии и слабого флота. Старобин пишет, что он слышал из некоторых источников о том, что православие является очень желательным для тех, кто идет сегодня во власть. Якобы при рассмотрении кандидатов на пост федеральных министров Сергей Иванов спрашивает об их отношении к православию. Не хочет ли он покреститься, если его отношение благосклонно? Да, и немедленно. Иванов звонит отцу Тихону, они с кандидатом в православные садятся в машину и едут в церковь. Когда американский журналист спросил об этом отца Тихона, правда ли, тот загадочно улыбнулся и ответил, что не только государственные люди, но и совсем простые приходят за тем же. Мистер Старобин не сомневается, что вера господина Путина истинная. Он опять же ссылается на экспертов, наблюдавших поведение президента в церкви. Ну что ж, типичная американская страсть к тестированию.
1: Вы знаете, Володя, возможно, еще и потому, что образ Путина, нарисованный Старобиным, идеально вписывается в самую знаменитую американскую монографию России. Это классический труд Джеймса Биллингтона «Икона и топор».
2: Да, похоже. Но Старобин перечисляет и соответствующие факты. Патриотическое православие, в направлении которого движется Путин, его деятельность по объединению православных церквей за границей, в Нью-Йорке в частности, установление Дня национального единства, вместо годовщины Великой Октябрьской революции, все это пылко одобряется отцом Тихоном. «Мы не готовы к демократии, нам нужен царь, сильный президент, национальная объединяющая идея. Все эти расхожести, замечает журналист, то и дело слышны из уст людей, находящихся у власти. Но и не только. Ирина Хакамада говорит, что либеральные идеи западного толка поддерживает не более 15% населения». Едва ли Запад, резюмирует Пол Старобин, способен переубедить Путина. На Запад в России смотрят с завистью, высокий уровень жизни. Но зависть означает и ненависть, и подъем националистических и горделивых чувств. Вспомним еще одного великого русского, Достоевского, и его униженных и оскорбленных. «Мы, — говорят русские, — победили Наполеона и Гитлера. Нечего нам указывать. Мы спасли мир. Мы боремся против исламского экстремизма. Мы». И мы, говорят бюрократы и прохиндеи, ссылаясь на возможный хаос, мы к демократии не готовы. Так или иначе, в очерке, который мы сегодня обсуждали, портрет Путина получился противоречивым, но не безнадежным. Вот только я сомневаюсь, что существуют усредненные черты русского человека, что ими наделен господин Путин и что в этом залог его популярности. Мне всегда казалось, что для понимания русского человека, его черты, его характера, лучше бы обратить свой взор на русскую классическую литературу. Басню Крылова, например, которая уже сегодня упоминалась. И извлечь не только из этой басни, но и вообще из басен Крылова, извлечь из них соответствующий урок. Главное в нашем конкретном случае помнить, что срок правления, сколь бы долго ни продлевался, кончится, а басню сократили.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: К уже немалой американской библиотеке «Братскологии» недавно прибавилась важная книга – английская версия воспоминаний Людмилы Штерн. Готовя свою книгу к встрече с американскими читателями, автор так расширила ее, что мемуары о Бродском стали еще и своеобразной энциклопедией, рассказывающей о жизни ленинградской богемы 60-х годов, о ее ценностях, ее идеалах, ее достижениях и странностях. Книгу Людмилы Штерн представляет слушателям «Американского часа» наш книжный обозреватель Марина Ефимова.

0: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
1: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
0: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
1: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил меня проводить моего товарища до лифта.
0: Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей. И это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы дядя Гриша.
1: Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение. «Нет, непростой он человек. Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил».
0: История мировой литературы честно предупреждает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский не исключение, и Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил и ей, и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращалась в поступок. Его строка «Только с горем я чувствую солидарность» не оставалась просто красивыми словами. Книгу украшает множество фотографий из семейного архива Людмилы Штерн, вдвое больше, чем в русском издании, включая самые ранние, конца 50-х, начала 60-х годов. Важное добавление в английском издании – указатель имен. В книгах мемуарного характера указатель просто необходим. Он нужен не только историку литературы, но и простому читателю, который любит возвращаться к заинтересовавшим его персонажам, уточнять, сравнивать. Возможно, кто-то из строгих критиков заявит, что в книге нет Бродского великого поэта. Действительно, Людмила Штерн описывает Бродского только в заботах суетного света, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И тем не менее, великий поэт присутствует в книге самым простым и естественным образом, своими стихами. Они рассыпаны в тексте густо, большими отрывками, а порой и целиком. И видно, что автору не было нужды рыться в собрании сочинений Бродского в поисках подходящих цитат, ибо она была одним из тех, кто первым расслышал в строчках начинающего стихотворца гул сфер, выражение друга Бродского, американского поэта Дерека Уолкота. И десятки и сотни его стихов живут в ее памяти с юности.
2: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос».
0: Подчиняясь безжалостным статьям Кодекса скромности, Людмила Штерн не рассказывает о своем участии в кропотливом и небезопасном деле сбережения неподцензурных стихов в советское время. На самом же деле угроза обыска, ареста, увольнения висела над каждым, кто по ночам перепечатывал, перефотографировал, сохранял и рассылал любые тексты, не получившие официального одобрения. А Людмила Штерн продолжала участвовать в подготовке самиздатского собрания сочинений Бродского даже в 1974 году, когда двое участников этого начинания, Владимир Марамзин и Михаил Хейфиц, уже сидели за это в тюрьме. Бродский поэт был частью ее жизни и души в течение многих-многих лет. И это придает ее воспоминаниям о Бродском человеке особую ценность.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
3: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта — это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Рампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. Фильм «Недели». «Девушка на миллион долларов». Песня «Недели». Пол Маккартни на «Суперболе». Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Февральский выпуск нашего альманаха мы откроем разговором о балете, вернее, о балетной критике. В центральном для культурной жизни Америки печатном органе, газете «Нью-Йорк Таймс», произошла смена караула. После 27 лет работы ушла со своего поста Анна Кисельгов, критика, которая сделала необычайно много для русского балета. Благодаря своей высокой репутации, именно она чаще всего определяла рецепцию сперва советского, а потом российского балета на американской сцене. Ну а поскольку балет был и во многом остается самым, пожалуй, успешным русским экспортом в Соединенные Штаты, критика Кисельгов, ее вкусы и пристрастия играла важную роль по обе стороны океана. Соломон, с этого я и предлагаю начать нашу беседу. Какова роль Анны Кисельгов в формировании вкусов американских балетоманов?
2: Ну, роль Анны Кисельгов, конечно, в первую же очередь определяется тем, как любил говорить мой шеф по журналу «Советское музыкалка», у какого печатного станка ты стоишь. А поскольку она стоит у самого важного в стране печатного станка, то и роль эта чрезвычайно велика. Причем вот вы спросили насчет балетоманов. Вот как раз, может быть, американские балетоманы, те, которых я знаю, может быть, и скептичны. Иногда относятся к писаниям Кисельгов и предпочитают каких-то других специалистов. Но менеджеры, те люди, от которых будет зависеть, приедет или не приедет в следующий раз та или иная балетная труппа в Нью-Йорк, они-то как раз выше всего ценят оценку «Нью-Йорк Таймс». И в этом плане мнение Кисельгов всегда было решающим.
1: Анна Кисельгов ведь русская по происхождению.
2: Да, она русская по происхождению, знает хорошо русский язык, читает по-русски, интересуется очень действительно русским балетом, действительно глубоко его изучила, лучше многих отечественных критиков. И если мне нужно узнать вот действительно, какова та или иная постановка, я, пожалуй, больше поверю Ане Кисельгов, чем любому известному мне российскому балетному критику.
1: Последние годы особенно интересны были ее отзывы о балете Эйфмана, не так ли?
2: Но именно из-за ее оценок Эйфмана разыгрался такой сыр-бор вокруг Анны Кисельгов в России. То есть в России на сегодня любой балетоман знает про Анну Кисельгов, и прежде всего он знает про нее то, что она, как любят говорить американцы, единоручно, single-handedly, да, что называется, сделала из Эйфмана сенсацию и обеспечила Эйфману, эстетика которого противоречит вкусам подавляющего большинства других американских балетных критиков. Так вот, именно Кисельгов своими восторженными рецензиями о Эйфмане добилась того, что практически с 98 года каждый год Эйфман со своей труппой возвращается в Нью-Йорк. Это прежде всего действительно заслуга Кисельгов.
1: Анна Кисельгов сказала, что с Эйфманом возвращается сюжетный балет на американскую сцену.
2: Да, и она добилась того, что этот сюжетный балет был принят публикой американской в лице именно Эйфмана.
1: Что вы можете сказать о критике, пришедшем ей на смену?
2: Вы знаете, я Кисельгов знаю вот как раз эти 27 лет. Это очень смешно. Я с ней познакомился, я очень хорошо даже помню этот прием, в тот момент, когда ее назначили

узнаем. И, конечно же, все любители русского балета и профессионалы русского балета, они сейчас немножко дрожат, как я понимаю. Все хотят узнать, какова будет позиция Джона Рокуэлла. Одной из первых его рецензий, кстати, в «Нью-Йорк Таймс» в качестве главного балетного критика, была статья о вашингтонской премьере «Золушки», которая шла уже несколько лет на сцене Мариинского театра в постановке Алексея Ратманского, ныне, как известно, художественного руководителя балета Большого театра. Так вот, должен сказать, что эта рецензия показала, что у Рокуэлла есть, что называется, зубки, что он может укусить, потому что рецензия довольно-таки строгая. Он говорит о том, что постановка Ратманского дико неровная, и говорит, что она чересчур для него эксцентричная. Но, конечно, в качестве бывшего музыкального критика восторженно отзывается о музыке Прокофьева. Это ведь классическая партитура. Отрывок из музыки Прокофьева к «Золушке» прозвучит в исполнении дуэта фортепианного Марта Аргерих и Михаил Плетнев.

0: Следующую тему нашего альманаха нам подсказал слушатель из России Александр Шуликовский. Обычно я отвечаю нашим корреспондентам в частном порядке, но вопрос, поднятый в этом письме, показался мне настолько интересным, что его есть смысл обсудить в эфире. Вот цитата из письма. Соломон Волков назвал Марту Аргерих одной из двух-трех, ну, максимум четырех самых интересных фигур современного пианизма. Что, пишет наш слушатель, не противоречит моим представлениям. Но интересно, спрашивает он, кто же еще эти 2-3 пианиста? Но один явно Плетнев, если понимать фразу так, что эти фигуры должны сегодня играть интереснее других, то, скорее всего, сюда не попадут Брендель, Клиберн, Угорский, Полини. Думаю, молодежь, Володось, Ланг-Ланг и даже Кисин. Соломон тоже вряд ли их имел в виду. Так кто же эти еще один или двое? Соколов, Погорелич, Пирис, Афанасьев, Луганский, Версаладзе, Лупу. Вот такое письмо. Итак, Соломон, что же в ответе нашему слушателю-меломану?
1: Ну, я скажу, что он весьма проницательный человек. Мне вкусы его в музыке очень нравятся, очень мне они по душе. И отвечу ему так. Действительно, вы угадали. Я не хочу расставлять как бы моих любимцев в определенном порядке, но если называть фамилии, то не обязательно, как я уже сказал, по порядку, то, конечно же, это будет Аргерих, это будет, как вы правильно угадали, Плетнев. Для меня это также Ашкенази. Кинази, пианист, который редко очень в данный момент появляется именно в качестве пианиста, он гораздо чаще выступает как дирижер. И Андра Шиф, венгерский пианист, тоже очень тонкий и интересный музыкант. Кроме того, я бы посоветовал нашему слушателю, коли уж он углубляется вот в такие тонкости, найти диски, может быть, это будет трудно, но найти диски таких чрезвычайно интересных пианистов, как Александр Рабинович, Олег Башнякович, Ричард Гуд, Валерий Вишневский и грузин Надар Габуния. Каждый из них вот в своем репертуаре по-своему очень тонкий и интересный музыкант. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мой список не претендует ни на какую объективность. Это мой личный выбор. Другие назовут, может быть, Полини или Брендель или Кисина из тех, вот кого и слушатель наш назвал. Но вот мой выбор был бы таким. И я хотел бы заострить внимание на одной из недавних и очень редких, как я уже сказал, записях Владимира Ашкина. Он замечательно, очень тонко, интересно, глубоко интерпретирует в последнее время фортепианную музыку Шостаковича. И вот как он играет одну из прелюдий Шостаковича из цикла того 24 прелюдии и фуги.

0: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
1: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором римский Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта — это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Никогда не надоедает следить за тем загадочным процессом, который каждый год выжимает необъятную американскую кинопродукцию, чтобы, процедив несколько сотен фильмов, оставить тот десяток картин, что вступают в борьбу за «Оскар». Азарт, конечно, связан с тем, что этой процедуре свойственен спортивный, состязательный характер. Именно он привносит в эстетическую игру элемент случайности. Непредсказуемость, этот вечный агент хаоса в расчисленном коммерции голливудском мире, оставляет тот зазор свободы, в котором и происходит самое интересное в искусстве. В этом году таким неожиданным возмутителем покоя обещает стать незаметно выбившийся в пятерку лидеров фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов». Картина вышла в ограниченный прокат в Америке в самом конце декабря и сразу же была номинирована на несколько «Оскаров», а именно лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, конечно же, сам Клинт Иствуд, лучшая женская роль, Хилари Свенк, и лучшая мужская роль второго плана, Морган Фримен. Подробно об этой картине рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: С моей точки зрения, это лучшая американская картина прошлого года. Клинт Иствуд уже получил премию за лучшую режиссуру Американской гильдии режиссеров, и это точный индикатор того, что и «Оскар» за лучшую режиссуру, скорее всего, достанется ему же. Иствуд как режиссер хорош именно в самых традиционных американских жанрах – вестерн, гангстерский фильм. И вот еще один очень традиционный американский жанр – фильм о боксе.
1: Да, Андрей, боксерские фильмы – специфический голливудский жанр. Любопытно, что в довоенном немецком кинематографе самым популярным спортом в кино был альпинизм. Этим, кстати, прославилась Лени Рефеншталь. Но в Америке король спортивных фильмов – бокс, конечно. Вспомнить хотя бы «Рокки» или соперника Иствуда в нынешнем «Оскаре» Скорсезе с его знаменитым «Бешеным быком». Как вы думаете, откуда такая любовь к боксерскому кино?
2: Вы знаете, Саша, бокс ведь не только исключительно популярный вид спорта в Америке, да и во всем придумавшем его англосаксонском мире. Бокс – это еще точная жестокая метафора жизни. Физическое единоборство двух спортсменов, которое, хотя и облачено в формальные рамки и нормы цивилизованного общества, больше всего напоминает схватку двух противников еще до того, как человек изобрел какое-либо оружие.
3: Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself.
2: Клинт Иствуд играет Фрэнки, состарившегося боксера, а теперь тренера и владельца спортивного зала. Каждый день Фрэнки приходит в свой зал и каждый день ходит на службу в католический храм. Более того, он задает странные для столь, казалось бы, религиозного человека вопросы священнику. Например, ему никак не удается постичь концепцию непорочного зачатия. Однажды священник говорит ему: «Фрэнки, ты ходишь в церковь каждый день вот уже 20 лет. Обычно так часто ходят в церковь те, кто не может себе что-то простить». Однако нам не дано узнать, чего не может простить себе в прошлом Фрэнки, хотя у зрителей появляются определенные догадки. Но нам предстоит узнать, что не сможет простить себе герой Иствуда. В спортивном зале Фрэнки живет его старый приятель, ослепший на один глаз боксер Эдди Скрэп Айрон. Его играет Морган Фримен. Он убирает в зале, а заодно дает советы молодым боксерам. У Эдди, как мы быстро понимаем, совершенно особые старые отношения с Фрэнки. Однажды в этот зал приходит девушка Мэгги Фитджеральд. Она хочет стать боксером. Она хочет стать чемпионом. И она знает, что Фрэнки – тот самый единственный тренер, который может сделать ее чемпионом. Фрэнки отказывает Мэгги: «Я не тренирую девушек». Но Мэгги приходит опять и опять, поздно вечером, ночью и даже в свой день рождения. И Фрэнк, не без участия Эдди, сдается.
4: Mr. Dunn?
3: I owe you money.
4: No, sir.
3: I know your mama.
4: Thought you might be interested in training me.
3: I don't train girls.
4: People see me fight, say I'm pretty tough.
3: Girly, tough ain't enough. If I take you on...
2: У истории, которая произойдет в фильме, есть рассказчик. Это Эдди Скрэп Айрон. Хриплым, шепчущим голосом знаменитого актера Моргана Фримена рассказывает нам фильм, а заодно и то, чего мы не знаем или не понимаем в боксе. Словно это большое подробное письмо кому-то. Собственно, это и есть письмо. И кому оно адресовано, мы узнаем только в конце картины. В боксе нет ничего естественного. Так начинается одно из этих писем. В боксе ты делаешь противоестественные вещи. И затем следует насыщенное техническими деталями описание «почему». Как должна двигаться левая нога, если ты собираешься ударить правой? Как должна двигаться правая нога, если ты собираешься нести удар левой? Я люблю профессиональные подробности в кино, люблю это как, неведомого мне мира, неизвестных мне профессий. Как ни странно, мы редко это видим в кино. Картина Иствуда полна предельно точных подробностей. Вы выйдете из зала, зная о боксе несравненно больше, чем раньше. Не гарантирую, впрочем, что вы полюбите бокс, если он вам и прежде не нравился.
1: Да, Андрей, я разделяю вашу любовь к техническим деталям. Думаю, этот прием ввел в искусство Хемингуэй. Помните его описание «Акариды»? Кстати, у большого поклонника Хемингуэя и боксера-любителя Довлатова есть ненапечатанный текст «Один на ринге». Довольно смутная вещь. Но одну деталь я запомнил. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
2: Замечательная и страшная деталь. Детали и атмосфера полуспеха фильма, и, наверное, книги тоже. Иствуд замечательно создает атмосферу. Улица на окраине города, где в неприглядном, похожем на склад здании, находится боксерский зал. Сам этот зал с изношенными снарядами, кирпичными белыми стенами. Кажется, даже ощущаешь вечный, неизменный запах пота. Это сцена для театра мужской игры, мужской бравады. И в этом мужском мире абсолютно одинокая девушка, которая хочет стать бойцом-призером, прайс-файтер. Иствуд рассказывает историю своих персонажей, создавая высокое драматическое напряжение. Вторая половина успеха фильма. Мы сопереживаем и Мэгги Фицджеральд, готовы, как велит Фрэнки, беспрекословно выполнять каждое его требование. И Фрэнки, который безуспешно пытается эмоционально дистанцировать себя от своего боксера.
1: Андрей, по-моему, тут возникает естественный вопрос. Как Клинт Иствуд справляется с двойным набором обязанностей? В каких отношениях тут находится актер Иствуд с Иствудом-режиссером?
2: Он не только справляется с двумя ролями, он, между прочим, еще и продюсер и автор музыки в фильме. Однако вернемся к Иствуду-актеру. В одном из боев у Мэгги сломан нос. Фрэнки, как менеджер, хочет сдать бой. Мэгги нужен немедленный медицинский уход. Но Мэгги умоляет Фрэнки остановить кровь и продолжить бой. «Если ты остановишь кровь, я ее нокаутирую», — умоляет Мэгги. И нехотя Фрэнки соглашается. Сцена, когда Фрэнки прямо на ринге, в углу, вправляет сломанный хрящ и останавливает кровотечение, запомнится каждому. Это точка равновесия, переступив которую, Фрэнки меняет баланс всей истории. Он переступает грань, которая знакома, наверное, каждому из нас. Где и когда остановиться? Где и когда подчиниться инстинкту самосохранения, уйти побежденным? Или же повысить ставку и опять рискнуть? Мэгги рискует всем, когда со сломанным носом опять выходит на ринг. Она заканчивает эту схватку почти мгновенным нокаутом. В фильме задействованы, как мы говорим по-английски, все эмоциональные кнопки. Перипетии боев и напряженное ожидание неминуемого главного кризиса поглощает наше внимание. И когда приходит кульминация, все драматургически подготовленные обстоятельства становятся на свои места. Иствуд заканчивает свой чисто американский, жесткий, глубокий фильм шоком, о котором, я уверен, будет еще долго говорить Америка.
1: Песня недели. У микрофона Григорий Эйдинов.
5: Состоявшийся в воскресенье во Флориде Супербол, финальный матч американского футбола, самый большой после Рождества зимний праздник Америки. В Филадельфии, родном городе одной из команд, люди закладывали свои дома, чтобы оплатить поездку на Супербол. При этом банки не смогли справиться с количеством запросов. За почти 40-летнюю историю у этого мега-события установились свои традиции. Непременные выступления знаменитых спортсменов, комментаторов, актеров и политиков. Демонстрация самой дорогой телерекламы. Но изюминка программы – мини-концерт знаменитого музыканта в середине игры. В этом году квакеры проиграли пуританам. Кубок достался бостонской команде «Патриоты». Но всех примирил концерт самого Пола Маккартни. Тысячи болельщиков всех возрастов заполнили поле огромного стадиона, где только что сражались их команды. И под морем рук и зажигалок пели вместе с любимым Битлом с детства знакомые песни. Как, например, вот эту уже бессмертную классику. Супербал 39-го Супербола, Пол Маккартни. «Hey Jude». All right, sing along!

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа, друзья. Но у меня есть, однако, маленькая просьба. Не посылайте мне письма в приложении, то, что называется attachment. Я, к сожалению, не могу их открывать. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
10: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
1: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
2: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
11: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться со Аслахановым. После этого К ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, как, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Ислахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что... со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Я, как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, имена, вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
2: Утром 25 октября 2002 года Зурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Зурбеку Талхигову.
12: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Истержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Толхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
13: Процесс над Зурбеком Толхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Толхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Толхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Толхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Толхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Толхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
14: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Толхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
13: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Толхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
12: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Толхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Толхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тем, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
2: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
15: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала о несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
16: То есть вас даже не допустили в здание суда?
17: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
15: Также она отмечала, что... потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
17: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
2: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей, из-за действия или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
13: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
18: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
2: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
19: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряда терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов недлительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
2: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нордоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нордост».
20: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машине неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
2: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
13: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которое использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
0: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
13: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
21: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
13: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Эта тема вечная. В этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена, и мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
3: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
2: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись. Потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками.

0: Когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты чё, охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам, собственноручно, начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
1: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящий не видит его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
0: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек, есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
2: Кто не работает, тот не ест.
3: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
2: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
0: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство всиновское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
4: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
0: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
1: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче,

0: воспитательный, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
1: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас... Ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
2: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Погрейся.
3: Хорошо, пошла. Отлично.
1: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что... Зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормально, эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все, проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
7: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
8: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники, и так бы руководят, да, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Это все я дописал, успел, он сидя со мной не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, там в коптерку какую-то меня с собой пригласил, там чай мне, кофе,

0: Там, я не знаю, шоколад, печенье. Говорит, вот так и так. Ты что у нас, на голодовке? Я говорю, да. Ну, это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да, мы погорячились, вот они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот воба, подстрекатель, ну и прочее. Жалобщик, короче, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил, давай заканчиваем всю эту голодовку, пальцем тебя больше никто не тронет, вообще, ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но, говорю, пока я здесь, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он, начальник, сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
1: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
0: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься. 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну и в какой-то момент я решил, ну тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник, заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из уральских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел — это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
0: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А этот еще здесь, куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки, ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да. Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то, ну, встань, что на корочке-то сел, ты что, не положено? Я говорю, да, слушай, ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да, вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему у меня голодовка, да, что я требую, прокурору там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
1: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критиком режим Центральноазиатских. Вот таким подачком занимается власть России.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». глушить уже поздно.
12: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
14: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
15: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги, и как вы думаете, может уже достаточно?
13: Чтобы деньги были на самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
14: Топливный кризис продолжается, как власти ищут альтернативы.
15: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
14: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся, в конце концов, и половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
16: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
14: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
17: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
18: Пока россияне приходили в себя после трех дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
13: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
18: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
19: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
18: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
13: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки,
19: Потратили.
18: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
20: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
18: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
20: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
18: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
21: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
18: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
14: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
22: Добрый день.
14: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых, а во-вторых, обоснованы ли это опасения?
22: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес, он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нету их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство этой задачи не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
14: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги наладить оборону?
22: Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. У тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали, а ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, им надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
14: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность. Но РИА Новости утверждают, что это не коснется ценников. Но здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которое россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но продолжая вот обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты-барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить вот эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
22: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что может быть цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национальных ценников где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то он, ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который, значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею, ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал, значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка, чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. потому что из ФНБ не возьмешь, иностранные инвесторы никакие деньги не дают, Китай не помогает, у российского бизнеса денег мало, у него с прибылью совсем паршиво, многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
14: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по 50 долларов за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
22: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопли. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду. И под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает. И полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а зажиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
14: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги. Но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
0: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике, как вы думаете?
2: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП. Они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
14: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
22: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно с одной стороны повышал налоги, с другой стороны все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну, в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26% и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
14: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
1: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
1: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наша компания заинтересована и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
1: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток-Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
5: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет, его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
1: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
7: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
1: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
5: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
1: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
14: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
22: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
14: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
3: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
2: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
3: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
4: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство

0: братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
1: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77-м году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден, и знакомился с материалами дела повторно. Я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
2: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
1: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
2: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
1: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и вел

0: Дело против него. Меня допрашивали по этому делу. Допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Я тогда сидел. Допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела УКГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же Клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения и подобных случаев. Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свобода» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит Радио Свобода.
12: Говорит Радио Свобода.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Добрый день, говорит Радио Свобода.
16: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
6: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
17: вот
18: долго...
17: Я смотрел в «Авгике» на закрытом показе, потому что ее уже тогда не давали
18: смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
18: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, Лавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
17: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
18: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, можно сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
17: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
18: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно... Ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
17: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
18: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать. сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
17: А вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
18: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
17: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
18: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
17: Ну, да, 26 лет, собственно, да.
18: 26 лет.
17: Уже, да.
18: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
17: да, да,
18: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
17: И так далее, да.
5: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
17: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
18: да,
17: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
18: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
17: да,
18: «Fighting Club», а «Бойцовский клуб».
17: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
18: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
17: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
18: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
17: Значит, он вас не зацепил,
18: Я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
17: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем
18: ну,
17: просто
18: слушайте,
17: говорить.
18: Я не говорю так, вот он тогда был другим, а вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил,
17: да, да, да,
18: его,
17: вот
18: и пригласил его туда не я.
17: Да, я знаю.
18: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
17: Да, по-пацански, да.
18: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
17: Ну да, да, у него были
18: с этими героями.
17: «Барьеры».
18: У него были
17: такие...
18: «К барьеру»,
17: да, да, да,
18: относительно
17: да, да.
18: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
17: это
18: коллектив.
17: Это мы тоже помним, да.
18: Да, да, да, ну да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, угу. ну коллеги по профессии,
17: угу. ну,
18: коллегиальным
17: индустриальные
18: чувством.
17: Такие, да.
18: Коллегиальным чувством. Угу. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
17: А что так
18: ведут
17: меняет?
18: Себя.
17: Да, да.
18: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
17: Угу.
18: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там, сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
17: Писал.
18: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
17: Иштвана Саба, да.
18: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
17: Ну да,
18: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
17: ну да, Матадор,
18: интеллектуально,
17: все, так сказать,
18: интеллектуально быстрым
17: проекты.
18: Человеком.
17: Угу.
18: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический угу. интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
17: и напишут, и про кого-то. Напишут, мне кажется,
18: да, на здоровье, конечно, я же не против.
17: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
18: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
17: Ну, будем ждать окончания войны.
18: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
5: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти. И по росту экономики, или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита. Момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения фактически выбиты из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
3: Я бы даже не связывал
4: это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему

0: Была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия, действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому Россия будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянской Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот, и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
1: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии».
0: Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу три крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по трем ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горящего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
3: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
2: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут может снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
1: Сообщение корреспондента телеканала

0: настоящее время Алексея «Продай воды». Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
1: Ну, звичайно, конечно,
2: коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через два месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды. Но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
1: Просто штампуют одни и те самые корпусы. Ну, если оно действительно выходит эффективно, чему бы не, особенно в российских условиях.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги трех дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатам, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
3: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссией результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть своя обязанность. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал МС сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. Время свободы. Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящегося под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картоусу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов. городов.
4: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как закрыта навсегда. Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полувековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
5: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картоусом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справы» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседника в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справы» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справы» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии и другие интервью, в частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а попытки создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
6: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственно непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагмент стихотворения известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнения по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
7: И не надо здесь хихи. Мужики несут духи. Знают все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
7: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на трех семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио
11: «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
3: Добрый день, говорит радио «Свобода».
6: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
7: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
13: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги, и как вы думаете, может уже достаточно?
7: Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
13: Топливный кризис продолжается. Как власти ищут альтернативы?
2: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
13: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
17: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
13: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
20: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
21: Пока россияне приходили в себя после трех дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
7: Самое главное у нас сейчас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
21: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
9: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
21: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
7: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
21: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
10: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
21: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
10: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
21: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
11: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
21: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
13: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
12: Добрый день.
13: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
12: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы государство, другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнесу, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятия платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
13: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги
12: наладить оборону? Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду, у тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они ее разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить, у тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали, а ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, им надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
13: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращении гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
12: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки не потраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то неразрасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
13: Дилетантский вопрос. А почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
12: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистополь. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены. Но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключил долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
13: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
2: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
7: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе в предыдущие годы мы старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП. Они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
13: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если следовать этому предупреждению Силуанова?
12: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается. А гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25, и 26, и даже 27. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
13: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
14: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
15: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
14: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что 3 из 6 крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти 6 крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
16: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
14: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
22: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
14: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
23: Но дело в том, что в России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
14: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
22: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
14: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
13: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
12: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
13: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти. И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они за... Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Или нет.
0: Это была певица Лолита, момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на Лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбиты из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
3: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея России

0: Позиции севернее славянской краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий. Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу три крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
1: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по трем ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горящего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
2: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
1: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире Украинской службы радио «Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего,

0: всего государства, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
1: Ну, звичайно, будете...
2: Ну, конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через два месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды. Но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
1: Просто штампуют одни и те самые корпусы. Ну, если оно действительно выходит эффективно, почему бы и нет, особенно в российских условиях.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги трех дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатом, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так, и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
3: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссией результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть свои обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны. Мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал MS сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. «Время свободы». Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящиеся под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
4: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полвековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест. Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картоусом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справы» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседников в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справы» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справы» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью. В частности, бывший глава военной разведки Чехии Андерс Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а о попытке создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
5: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственно непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворений известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнения по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
6: И не надо здесь хихи. Мужики несут духи. Знают все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
6: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на 3 семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
23: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
24: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги, и как вы думаете, может уже достаточно?
22: Чтобы деньги были на самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
23: Топливный кризис продолжается, как власти ищут альтернативы.
24: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года, ковид 20 года, начало СВО 22 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
23: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
25: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
23: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
26: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
27: Пока россияне приходили в себя после 3 дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
22: Самое главное у нас сейчас
9: сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
27: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
10: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
27: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
10: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
27: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
11: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
27: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
11: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
27: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
12: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
27: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
13: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
14: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес, он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нету их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за все это противовоздушное оборонное предприятие платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
13: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги
14: наладить оборону? Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они ее разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, им надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
13: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращении гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
14: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется. То снижается, то повышается. Поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национальных ценник где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда. И Собянин зря нападал на Минфин, что у него какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который, значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компаний, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал, значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь. Иностранные инвесторы никакие деньги не дают. Китай не помогает. У российского бизнеса денег мало. У него с прибылью совсем паршиво. Многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
13: Дилетантский вопрос. А почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, 33. Ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
14: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистополь. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены. Но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
13: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
24: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
9: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе ну, в предыдущие годы мы старались значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам это значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике?
13: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
14: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25, и 26, и даже 27. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень не хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
13: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
0: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
1: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
0: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что 3 из 6 крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти 6 крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию, Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
0: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
3: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет, его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
0: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли, правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
4: Но дело в том, что у России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
0: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
3: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей. и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
0: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
13: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
14: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
13: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, скрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что ее уже тогда не
4: давали смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме, общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: слушайте,
3: большое.
4: Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
3: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но да. Тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими

0: не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей. Любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот

0: История этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет.
1: Уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, mm-hmm. Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература. Ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Да. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: «Тогда был другой». Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
1: Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним,
0: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: меняется?
0: Себя? Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да,
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор, интеллектуально, все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого угодно. Да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Лем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самое главное – это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф во всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
4: Европейский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для ответственности России по конвенции. Да и сама Россия с 2022 года игнорирует решение ЕСПЧ и не выплачивает компенсации. Поэтому практическая индивидуальная выгода от рассмотрения дел будет ограниченной. Суд сослался также на ограниченность собственных ресурсов и на то, что эти 879 жалоб индивидуальны и уникальны, и поэтому их нельзя объединить и рассмотреть по упрощенной процедуре. Также Европейский суд по правам человека объявил, что продолжит рассматривать жалобы против России, но только межгосударственные и те из индивидуальных, которые непосредственно связаны с вооруженными конфликтами в Украине и Грузии. Все это написано в решении по делу Лебедева и другие против России от 3 сентября 2026 года.
5: После того, как 16 марта 2022 года Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину исключили из Совета Европы, российские власти незамедлительно прекратили любое сотрудничество со Страсбургом. Они перестали отвечать на его запросы, представлять позицию по делам и вести переписку по вопросам исполнения постановлений суда. Последнее официальное письмо от России суд получил 28 марта 2022 года. Власти сообщили о намерении не исполнять его постановление с 16 марта 2022. А в июне того же года Владимир Путин подписал закон, запретивший исполнение в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищения и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
4: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
6: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему?» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
7: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решения Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилии в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей, дела которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли совестью Европы. Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно. Потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения за это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушения.
5: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
6: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным, материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик суд не является и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000 постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнения постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, и вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них – это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их правонарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
4: По мнению Глеба Богуша, немаловажной может быть совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
7: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалоба Грузии против России и Украины, Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть главное, что вот эти дела они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет? На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, то есть того, что это проблемы россиян, они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется, и, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
4: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
6: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей. И рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
4: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
6: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком, и много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 2022 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить, и, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 2022 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 2022 года и рассматривал. А другое направление — это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные, табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию. Да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 26-м году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
5: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
6: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определение вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
4: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
5: и я, Наталья Джампаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой – Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
12: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях, и один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начала осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
11: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
12: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым мне абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая. Вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
3: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду. Но вытащить Виктора было некому.
12: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он. Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я

0: информацию оказалось недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Но у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него. Меня допрашивали по этому делу. Допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Я тогда сидел. Допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой.

0: силы в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда», получить ссылку. Это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая не отбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от... опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им Кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову, и человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
5: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
6: Был такой грех.
5: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
7: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
10: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
11: Говорит радиостанция «Свобода».
12: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Добрый день, говорит радио «Свобода».
25: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? И по росту экономики, или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они за... Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности. Сейчас мы узнаем, ждать или нет.
0: Это была певица Лолита, момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на Лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
3: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всей всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия, действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянской Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
0: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу 3 крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
4: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по 3 ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горящего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
5: Страна-агрессор выпустила по «Запорожстали» в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже 4-я атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
4: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Кометсталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован. Из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы «Радио Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшей место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
6: Конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды, но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
7: Просто штампують одні ті самі корпуси. Якщо воно дійсно виходить ефективно, чому б і ні? Особливо в російських умовах.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну а в России, как официально считается, все еще подводятся итоги 3 дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатам, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
8: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссией результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? и по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть свои обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал МС сейчас, даже не знаю, что это такое, наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется «Трамп ТВ». Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. Время свободы. Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящегося под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали россияне Виталий Чищухин и Игорь Долматов. Насколько известно, они проживают в Германии. Чищухин является корреспондентом российских телеканалов и рассказывает в своих репортажах об экономическом крахе Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Вот типичный фрагмент такого репортажа. Его сопровождает видеоряд с пустыми полками в магазинах, напоминающих советские магазины конца 80-х, начала 90-х годов.
9: Еще одна точка на карте Германии, обозначенная отныне как «закрыта навсегда». Легендарная колбасная фабрика, знакомая на вкус еще со времен ГДР, полвековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
10: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
0: Во время разговора с Картолсом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справа» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседника в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справа» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справа» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии и другие интервью, в частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а попытки создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
11: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов, служивший контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворения известного поэта Андрея Орлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнения по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
12: И не надо здесь хихи. Мужики несут духи. Знаю все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
12: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на трех семерках с санцедаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио
11: «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
2: Добрый день, говорит радио «Свобода».
3: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
13: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев — Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
7: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
13: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая. Вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
9: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
13: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 1977 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
10: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
13: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом

0: которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов. Выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки. Многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допросы. Это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, что им за это добавляли звездочки на погоны.

0: благодарности. А когда они посадили ореха, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самоздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну как бы вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать, его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего и не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову человека, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк с большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». был такой грех.
5: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Добрый день, говорит радио «Свобода».
24: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
25: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку, правильно? Возможность им подкопить ресурсов ФНБ, это будем использовать.
26: Нычки Минфина и налог на дроновые атаки, что обсуждали на финансовом форуме в преддверии принятия нового дефицитного госбюджета.
27: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги, и как вы думаете, может уже достаточно?
25: Чтобы деньги были на самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
26: Топливный кризис продолжается, как власти ищут альтернативы.
27: Мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 2014 года, ковид 2020 года, начало СВО 2022 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться.
26: Ретроспектива экономических проблем последних лет устами довольно оптимистично настроенного мэра Москвы Сергея Собянина словно и остальных должна была убедить. С тем справились и с этим тоже. Справимся в конце концов. И половцев, и печенегов пережили. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, приподнятое такое настроение было у участников Московского финансового форума в преддверии принятия дефицитного бюджета. Рискну предположить, что на это экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил бы свое знаменитое, которое у него кочует от интервью к интервью.
28: Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться.
26: Приоритеты Собянин на пару с Силуановым расставил сразу, все для фронта, ну и с этим ничего не поделаешь, надо обустраиваться. От этой печки, мол, дальше и пляшем. Дошло до того, что комментарии зама Силуанова, господина Сазанова, сочли как планы правительства по налогам для граждан ради предприятий, пострадавших от дроновых атак. Ну, опять же, все для фронта. По крайней мере, в эту логику все это укладывается. В трудностях перевода с экономического разбирался мой коллега Артур Давлетшин.
29: Но результат оказался прямо противоположным. В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.
30: Пока россияне приходили в себя после трех дней голосования, мэр Москвы Сергей Собянин только успел отпраздновать победу «Единой России», как на следующий день оказался на Московском финансовом форуме. Ему предстояло провести пленарное заседание вместе с министром финансов Антоном Силуановым. Основной темой стало распоряжение бюджетами, как в рамках Москвы, так и всей России. И если у Москвы все хорошо, 50% ее бюджета инвестиции, то остальных не очень.
25: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов.
30: Госбюджет запланирован, исходя из стоимости нефти в $50 за баррель. На 22 сентября одна бочка российского Urals стоила более чем вдвое больше – $104.
25: Мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетные правила. Бюджетные правила. Это первое. Второе. Мы учли базовую цену на нефть из расчета $50 за баррель.
30: Сам бюджет министр назвал непростым, ведь в него заложен дефицит 2% ВВП. Но бояться нечего, уверяет он. Помимо дефицита бюджета, Силуанов рассказал о еще одном месте, где денег не прибавляется. Это фонд национального благосостояния, который за 7 лет уменьшился на 15 триллионов рублей.
25: Каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Правильно? Вот, я думаю, что это в правилах, в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательно надо финансировать. Вот наша нычка только для этого и предусматривается. И я хочу сказать, с 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили.
30: Краеугольным остается и вопрос ключевой ставки Центробанка. Его зампред Алексей Заботкин заявил РБК, что ведомство не планирует менять ставку. Все ради необходимых показателей в следующем году.
0: Будем принимать решения, исходя из фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
30: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
0: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
30: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
4: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
30: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
12: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых? А во-вторых, обоснованы ли это опасения?
13: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нет их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то же эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только они повышают цены? Только это, значит. Поэтому придется, конечно, за все это противовоздушное оборонное предприятие платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
26: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги
13: наладить оборону? Нет, там это все довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. Тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цен на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, им надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
26: Ну, как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах на электроэнергию, расходов на безопасность, но три новости утверждают, что это не коснется ценников. Но здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется, и учитывая, что и так с 1 октября грядет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но продолжая вот, обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, вот нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту, так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
13: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56 всей экспортной нефти России. Если они сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам, там цифры колеблются месяц от месяца, Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который, значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Но это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал, значит, такой доклад «7 столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил на депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. Потому что из ФНБ не возьмешь, иностранные инвесторы никакие деньги не дают, Китай не помогает, у российского бизнеса денег мало, у него с прибылью совсем паршиво, многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
26: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
13: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу. А перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям. Но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистополь. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля. И она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключил долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду. И под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
26: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги, но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
27: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике? Как вы думаете?
25: Ну ладно, это я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе ну, в предыдущие годы мы старались значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам это значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
26: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если следовать вот этому предупреждению Силуанова?
13: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытия компаний, чем число создания новых компаний. Потому что ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компании недолго выдерживают, закрываются, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня побольше, завтра будет означать, что бизнес закроется, заплатит поменьше. Поэтому экономисты всегда говорят, что когда ты идешь дорогой наращения налогового бремени, ты убиваешь твой будущий доход. Сегодня ты взял больше, а завтра тебе уже нет кого взять. Все закрыли бизнес и платить налоги не могут. Этого Собянин боится, а Силуанову плевать на будущее. Ему надо сегодня профинансировать войну, в этом месяце, в этом квартале, в этом году. Что будет в будущем году, он старается не думать. Ему надо сегодня закрыть военный расход. Вот он и повышает налоги. И, кстати, я совсем не исключаю, что по этой осени будет очередная попытка поднять налоги. Очень, знаете, ну, как бы похоже на это, потому что вдруг началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20%, ее уже подняли на 2% пункта, сделали 22%, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25%, 26%, и даже 27%. Кто-то написал, значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять, и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
26: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно, уже года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
1: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства Рейтер, этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
0: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
1: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что 3 из 6 крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти 6 крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию – Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наша компания заинтересована и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
1: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток-Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
3: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
1: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет Рейтер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом, до 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли, правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
5: Но дело в том, что у России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод, и берет не очень большое количество Европа, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но в очень небольших количествах.
1: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
3: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала, и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
30: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
26: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, есть ли, учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
13: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
26: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, Левиафан тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там Елена и нелюбовь к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
3: его
4: долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда не
4: давали. Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
3: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
3: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
4: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
3: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцев.

0: Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
1: ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо,
1: да,
0: либо DC. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать,

0: оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
1: да, да, да,
0: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет английский пациент, например, или гладиатор. Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но ну, если так уж совсем
0: ну,
1: просто
0: слушайте,
1: говорить.
0: Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, а вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его, и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были «К барьеру», да, да, да, относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
1: Такие,
0: коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что вот так
0: ведут
1: меняет?
0: Себя.
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там, сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да,
0: я смотрю, видя жизни. Их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Да, да,
0: на здоровье. Конечно, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, это поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах, будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту, федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф во всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
2: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
1: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
2: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии.
0: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 8 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Американский профиль Путина. Книжное обозрение. Бродский геолог и другие курьезы из жизни классика. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. «Atlantic Monthly» – мой любимый ежемесячный журнал в Америке. Возможно, потому что я вижу в нем прообраз тех перемен, которые, на мой взгляд, должны вернуть российским толстым журналам утраченную ими аудиторию. Суть в том, что вместо того, чтобы печатать, как и до сих пор делают в России, большую прозу, «Atlantic Monthly» публикует большие, иногда и огромные эссе, где с предельной детальностью тот или иной эксперт рассматривает вопрос, который он знает лучше всех. В мартовском, то есть еще не вышедшем выпуске журнала, таким гвоздем номера будет культурно-исторический и социально-психологический портрет, или, как говорят в Америке, профиль Путина. Раздобыв этот, составляющий в сущности целую брошюру очерк, я попросил Владимира Гадельсмана приготовить для слушателя «Американского часа» изложение этого материала. С чего начнем, Владимир?
2: Ну, давайте начнем с названия. «Самодержец по неволе». Или, если буквально, случайный автократ. Это название говорит само за себя. Путин вынужден быть тем, кто он есть. И вопрос, кто же он есть? Автор Пол Старобин, работавший в Москве шефом газеты «Business Week», утверждает, Путин не демократ. Ни царь Александр III, ни параноидальный Сталин, ни религиозный националист Достоевский, но по чуть-чуть от каждого. И это как раз то, чего вроде бы хотят русские. Статья поделена на три части, представляя Путина в трех ракурсах. Боец, чекист и верующий человек. Предваряется весь опус кратким вступлением, где сообщается, что он сова, то есть встает иногда часов в 11, ложится не ранее 2, любит работать в своем доме в Новоогарево среди березок и сосен, где принимает и визитеров, иногда чаще, чем в Кремле, живет с женой и двумя дочерьми, на участке есть конюшни, православная церковь, огород, взлетно-посадочная площадка для вертолета. Кругом, на почтительном расстоянии, естественно, роскошные и часто безвкусные, как замечает американец Пол Старобин, дачи, естественно, проверенных доброкачественных богачей. В Кремле строгий кабинет, рядом православный уголок, где можно замаливать грехи. Предшественник Борис Ельцин не жаловал это место. Путин, наоборот, дело тут не в количестве грехов, но в атеизме первого и религиозности второго. Соответственно, первый любитель выпить, второй трезвенник. Тут же во вступлении приводится известное выражение «тяжела ты шапка Мономаха» и рассказ о Беслане о том, что, выступая перед нацией, Путин выглядел человеком растерянным, с содранной кожей. Мы продемонстрировали слабость, а слабых бьют его слова. Но через несколько дней вновь жесткость и бескомпромиссность. Ряд мер, вроде назначения губернаторов сверху, призванных установить кремлевский контроль над страной.
1: Володя, все американские кремлинологи сходятся в том, что Путин сложный характер. Бывший полковник КГБ, он порой обдуманно скрытен, ссор из избы не выносит. Многие аналитики считают, что путинский характер определен его советским прошлым, службой в Германии, в Дрездене, его знакомством не понаслышке с немецкой культурой. Американский биограф Путина назвал его «немцем в Кремле». Характер сложный и двойственный. Внешне, по своим убеждениям, Путин обращен к Западу, внутренне, сердцем, славянофил.
2: Да, Саша, короля играет его окружение. И журналисты, мы с вами в том числе, тоже. Может быть, разнообразие мнений и высказываний делает этот характер сложным, а вовсе не сложность натуры. В сказке про короля мы помним замечательный финал. Король-то голый. Но что такое немец в Кремле, например? Немцем был Гёте, Гитлер тоже. Что такое русский? Это Путин, но это, скажем, Иван Андреевич Крылов, который в КГБ не служил, писал басни, наверное, знал и воплощал русский характер не хуже, верно? Тем не менее, автор нашего очерка уверенно утверждает, что Путин – это русский характер, в котором русскости больше, чем было, допустим, в Ельцине, и предлагает рассмотреть все слагаемые, ну, не все, три слагаемых этого характера – боец, чекист и верующий человек, как я сказал уже в начале. Начнем с бойца. Взгляд журналиста обращен к детству нашего самодержца по неволе. Слабый, побиваемый другими детьми, послевоенное небогатое детство, первые слезы обиды и желание противостоять обидчикам. Как следствие, бокс, самбо, дзюдо, слова тренера. Он дрался, как снежный барс, добиваясь победы любой ценой. Такая красивая фраза. Но наиболее интересным в этой части журналистского материала показались мне наблюдения американского ученого, женщины, специалистки в двух областях – в политике и в физиогномике, науке, определяющей характер человека по его внешности, движениям и так далее. Честно говоря, я думал, что эта наука забыта. Но вот ученая эта дама смотрит на политического лидера и что-то видит более вооруженным глазом, чем мы с вами. Она показала журналисту замедленную съемку с Путиным, и тот был поражен. Оказывается, левая сторона самодержца функционирует нормально, а правая – нет. Скованная рука, подергивание плечом, подволакивающаяся нога, не принимающая на себя целиком вес тела. Все движения начинаются слева. А она пригласила эту женщину-эксперта в области медицины, и те рассказали о возможных болезнях в прошлом. Это мог быть легкий инсульт, родовая травма, полиомиелит в детстве. И любопытный вывод эта женщина делает в сторону характера. Из-за поврежденной стороны у Путина ограниченные возможности движения в сторону. Для него предпочтительнее двигаться, так сказать, в головно-хвостовом стиле, как рыба или рептилия. Отсюда же необыкновенные волевые качества, соответствующие стремлению удержать тело сбалансированным. Когда эта женщина, мисс Коннорс, узнала об успехах Путина в спорте, она была просто ошеломлена. «Это все равно, что фигурист со сломанной ногой стал бы олимпийским чемпионом», — сказала она.
1: Если хотя бы с оговорками принять эту гипотезу, то не слишком лестное сравнение Путина с рептилиями может напомнить нам, что эти существа реактивно реагируют на чужака мгновенным и прямолинейным выпадом. Действия Путина на Кавказе убедительно иллюстрируют это. А вообще указания на физические недостатки, которые определяют характер вождя, не редкость. Мы вспоминаем немедленно и парализованного Рузвельта, и Сталина с сухой рукой, и малый рост многих диктаторов. Рузвельт, правда, другой, Теодор, кстати, говорил: «Не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку, и ты далеко пойдешь».
2: Чеченская война, продолжает автор очерка в «Atlantic Monthly» Пол Старобин, характеризует Путина как беспощадного и жестокого политика. И что касается дубинки, которую вы справедливо заметили и процитировали Рузвельта, там не наготове в Чечне, она вовсю колотит. Вы цитируете Рузвельта «не повышай голоса». Действительно, Путин в основном контролирует эмоции, но может и взорваться, быть грубым и язвительным. Все помнят эти самые штуки вроде «мочить в сортире». Вскоре после Беслана, надо сказать, он принимал иностранных журналистов в Ново-Огарёво. Его биограф Александр Рар сказал американскому журналисту: «Он выглядел воинственно. Он как спортсмен. Никаких следов шока. Сила, мускулы, сфокусированность на противнике». Вот так. И здесь уместно перейти к чекистской составляющей портрета Путина, или лучше мифа, в создании которого мы с вами участвуем. Вот, например, коллеги президента говорят о взгляде Путина, пронизывающем насквозь и не позволяющем собеседнику лгать. «Эти глаза напротив», как пелось в песенке.
1: О Сталине тоже ходили подобные легенды. И именно американский фотограф Джеймс Эбб, фотографировавший Сталина, говорил в 1932 году, что глаза – это 75% портрета. И вот по мере того, как он всматривался в товарища Сталина, этот фотограф все больше впечатлялся своей моделью. Способность взглядом хирургически проникать в вашу голову, извлекать оттуда ваши мысли и выкладывать их перед вами же – это пугающая способность.
2: О да, но это ценная способность для чекиста, согласитесь. Меня заинтересовало в очерке вот что. Ранняя зрелость Путина-чекиста. Зрелость особого толка. Учась всего лишь в 9 классе школы, он пришел проситься на работу в ГБ. По его же собственному утверждению, сказалось увлечение шпионскими романами, соображение, что один шпион может решить судьбу тысячи человек. Это ли не более верный, чем дзюдо, способ дать сдачи всем своим обидчикам? Все сбылось, но позже, после окончания юридического факультета Ленинградского университета. Каковы качества Путина как чекиста? Холодный расчет, неприметность, выверенная тактика. Журналист полагает, что его действия по установлению контроля над средствами массовой информации или по назначению губернаторов связаны с его чекистской ментальностью, которая не столько против идеи демократии, сколько против присущего демократии хаоса. Далее. Подозрительность и скрытность. Близкое окружение, человек 5-6. Два ближайших помощника, Игорь Сечин и Виктор Иванов, оба в прошлом гэбисты. Из тех, кого Путин не знал до своего президентства, Сурков. Расправа с олигархами, арест Ходорковского, развал ЮКОСа опять же отлично иллюстрируют чекистские способности президента. Здесь, говорит Пол Старобин, важно, что меры Путина находят одобрение, причем не только в простом народе, недолюбливающем богатых, но и среди деловых иностранцев. «Выбор таков», говорит один из них, уолл-стритовский делец. «Или власть мафии, или авторитарный президент.
1: Да, не зря вы Крылова вспоминали. У сильного всегда бессильный виноват.
2: А вот, Александр, кстати, анекдот, который я только на днях услышал, на тему Крылова и одновременно на тему «сильный отбирает у слабого». Вороне где-то Бог послал. Тут подбегает лисица, дает вороне по шее, забирает сыр и скрывается. Ворона. Однако, как басню-то сократили. Удастся ли? По-моему, замечательный анекдот. Спрашивает автор очерка Путину избежать соблазна грабить награбленное. И отвечает. Нужны геркулесовые усилия, чтобы не урвать. Внешне все пристойно. Его зарплата $5000 в месяц. Ну, просто средний американский программист. Будем надеяться на религиозный пыл президента. Об этом последняя часть статьи господина Старобина, который навестил в Сретенском монастыре отца Тихона, личного исповедника Путина. Репутация отца Тихона как политика от церкви и националиста внушала журналисту опасения. Ну, вроде все получилось хорошо. Ряса, борода, в общении прост, легок. Ну и вот такой примерно диалог. Не является ли Путин духовным наставником нации, верховным представителем национальной идеи? «О да», – отвечает отец Тихон, – «роль первого лица в России огромна, гораздо больше, чем в Америке. Это может быть как положительным явлением, так и отрицательным. При Александре III, сильном царе, который говорил, что у России нет союзников за исключением ее армии и флота, страна выглядела грозно, наравне с Европой. При Ленине Россия превратилась в монстра». Вопрос. Какой урок преподает России Путин? Ответ. Работа. Умение работать. Кроме того, первый истинно христианский лидер со времен Николая II. Идея сильной нации. Как Александр III, он знает, что Россия может рассчитывать только на себя. И тут с болезненной улыбкой Тихон добавляет. У нас нет союзников, кроме слабой армии и слабого флота. Старобин пишет, что он слышал из некоторых источников о том, что православие является очень желательным для тех, кто идет сегодня во власть. Якобы при рассмотрении кандидатов на пост федеральных министров Сергей Иванов спрашивает об их отношении к православию. Не хочет ли он покреститься, если его отношение благосклонно? Да, и немедленно. Иванов звонит отцу Тихону, они с кандидатом в православные садятся в машину и едут в церковь. Когда американский журналист спросил об этом отца Тихона, правда ли, тот загадочно улыбнулся и ответил, что не только государственные люди, но и совсем простые приходят за тем же. Мистер Старобин не сомневается, что вера господина Путина истинная. Он опять же ссылается на экспертов, наблюдавших поведение президента в церкви. Ну что ж, типичная американская страсть к тестированию.
1: Вы знаете, Володя, возможно, еще и потому, что образ Путина, нарисованный Старобиным, идеально вписывается в самую знаменитую американскую монографию России. Это классический труд Джеймса Биллингтона «Икона и топор».
2: Да, похоже. Но Старобин перечисляет и соответствующие факты. Патриотическое православие, в направлении которого движется Путин, его деятельность по объединению православных церквей за границей, в Нью-Йорке в частности, установление Дня национального единства вместо годовщины Великой Октябрьской революции, все это пылко одобряется отцом Тихоном. «Мы не готовы к демократии, нам нужен царь, сильный президент, национальная объединяющая идея. Все эти расхожести, замечает журналист, то и дело слышны из уст людей, находящихся у власти. Но и не только. Ирина Хакамада говорит, что либеральные идеи западного толка поддерживает не более 15% населения». Едва ли Запад, резюмирует Пол Старобин, способен переубедить Путина. На Запад в России смотрят с завистью, высокий уровень жизни, но зависть означает и ненависть, и подъем националистических и горделивых чувств. Вспомним еще одного великого русского, Достоевского и его униженных и оскорбленных. «Мы, говорят русские, победили Наполеона и Гитлера, нечего нам указывать, мы спасли мир, мы боремся против исламского экстремизма, мы». И мы, говорят бюрократы и прохиндеи, ссылаясь на возможный хаос, мы к демократии не готовы. Так или иначе, в очерке, который мы сегодня обсуждали, портрет Путина получился противоречивым, но не безнадежным. Вот только я сомневаюсь, что существуют усредненные черты русского человека, что ими наделен господин Путин и что в этом залог его популярности. Мне всегда казалось, что для понимания русского человека, его черты, его характера, лучше бы обратить свой взор на русскую классическую литературу. Басню Крылова, например, которая уже сегодня упоминалась. И извлечь не только из этой басни, но и вообще из басен Крылова, извлечь из них соответствующий урок. Главное в нашем конкретном случае помнить, что срок правления... сколь бы долго ни продлевался, кончится. А басню сократили.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: К уже немалой американской библиотеке «Братскологии» недавно прибавилась важная книга – английская версия воспоминаний Людмилы Штерн. Готовя свою книгу к встрече с американскими читателями, автор так расширил ее, что мемуары о Бродском стали еще и своеобразной энциклопедией, рассказывающей о жизни ленинградской богемы 60-х годов, о ее ценностях, ее идеалах, ее достижениях и странностях. Книгу Людмилы Штерн представляет слушателям «Американского часа» наш книжный обозреватель Марина Ефимова.

0: Русский вариант воспоминаний Людмилы Штерн об Иосифе Бродском вышел в России в 2001 году. Но, обращаясь к американскому читателю, мемуаристка должна была значительно переработать текст, разъясняя детали и особенности российской действительности 60-х годов. Людмила Штерн пишет в предисловии.
1: Эта книжка ни в коем случае не является документальной биографией Бродского. Она не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. В ней есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавшими его людьми.
0: Множество опасностей подстерегает мемуариста, пишущего о знаменитом человеке. Станешь отбирать только те эпизоды, свидетелем которых был сам, на тебя посыпятся упреки в самовыпячивании. Будешь включать рассказы других людей, объявят сплетником. Попробуешь ограничить себя только бытовыми историями, скажут, что ты принижаешь гения. Захочешь поделиться волнением, вызванным в тебе его стихами, услышишь насмешки профессиональных критиков и литературоведов. С искусством и тактом Людмила Штерн ведет кораблик своего рассказа среди этих «Сцилл и Харибд». Три периода жизни Бродского, три его ипостаси разворачиваются перед читателем чередой ярких эпизодов, драматических сцен, точных деталей, ироничных реплик. В первых главах перед нами Ося, Осенька, Оська, недоучившийся шалопай, рабочий на заводе, участник геологических экспедиций, что-то там уже рифмующий и пописывающий в свободное время. Затем появляется Иосиф Бродский, стремительно вырастающий поэт, чьи стихи разлетаются по стране в тысячах машинописных экземпляров, объект официальной травли, окололитературный трутень, осужденный и сосланный в северную деревню. И, наконец, это Джозеф Бродский, профессор американских университетов, крупная фигура в литературном мире Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии, мировая знаменитость. Во многих зарисовках блестит дар юмориста, отмеченный в Людмиле Штерн и самим Бродским. Вспомнить хотя бы историю о том, как она пыталась помочь вернувшемуся из ссылки поэту устроиться в геологическую экспедицию.
1: Вопреки моим наставлениям, он явился на разговор с начальником, обросшим трехдневной щетиной в неведомых утюгу парусиновых брюках. На вопрос, какая область геологической деятельности вас больше всего интересует, честно сознался, что в данный момент его больше всего интересует метафизическая сущность поэзии, ее связь с начальным словом и прочие материи, далекие от геологии. Ошеломленный начальник попросил меня проводить моего товарища до лифта.
0: Часто Бродский показан таким, каким он представал в глазах других людей. И это помогает нам увидеть поэта в новом ракурсе. Например, однажды Бродский читал стихи в квартире Штернов, когда там гостил приехавший из деревни родственник домработницы дядя Гриша.
1: Распевное чтение Бродского, в котором как-то отразились традиции церковных песнопений, произвело на дядю Гришу такое впечатление, что он начал креститься. А потом вынес такое суждение. «Нет, непростой он человек. Бог Иосифа вашего отметил и мыслями одарил».
0: История мировой литературы честно предупреждает нас о том, как часто великие поэты бывают порывисты, импульсивны, безжалостно остроязычны, убийственно несправедливы. Вспомнить только эпиграммы Лермонтова, грубости Маяковского, скандалы Есенина, резкости Цветаевой. Бродский не исключение, и Людмила Штерн не боится рассказать об обидах, которые он наносил и ей, и многим другим. Но из ее книги мы узнаем и о том, как часто он сожалел о вылетевших словах, раскаивался, пытался загладить. А уж если человек оказывался в беде, отзывчивость Бродского, его готовность помочь стремительно превращалась в поступок. Его строка «Только с горем я чувствую солидарность» не оставалась просто красивыми словами. Книгу украшает множество фотографий из семейного архива Людмилы Штерн, вдвое больше, чем в русском издании, включая самые ранние, конца 50-х, начала 60-х годов. Важное добавление в английском издании – указатель имен. В книгах мемуарного характера указатель просто необходим. Он нужен не только историку литературы, но и простому читателю, который любит возвращаться к заинтересовавшим его персонажам, уточнять, сравнивать. Возможно, кто-то из строгих критиков заявит, что в книге нет Бродского великого поэта. Действительно, Людмила Штерн описывает Бродского только в заботах суетного света, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И тем не менее, великий поэт присутствует в книге самым простым и естественным образом, своими стихами. Они рассыпаны в тексте густо, большими отрывками, а порой и целиком. И видно, что автору не было нужды рыться в собрании сочинений Бродского в поисках подходящих цитат, ибо она была одним из тех, кто первым расслышал в строчках начинающего стихотворца гул сфер, выражение друга Бродского, американского поэта Дерека Уолкота. И десятки и сотни его стихов живут в ее памяти с юности.
2: «Страницу и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос».
0: Подчиняясь безжалостным статьям Кодекса скромности, Людмила Штерн не рассказывает о своем участии в кропотливом и небезопасном деле сбережения неподцензурных стихов в советское время. На самом же деле угроза обыска, ареста, увольнения висела над каждым, кто по ночам перепечатывал, перефотографировал, сохранял и рассылал любые тексты, не получившие официального одобрения. А Людмила Штерн продолжала участвовать в подготовке самиздатского собрания сочинений Бродского даже в 1974 году, когда двое участников этого начинания, Владимир Марамзин и Михаил Хейфиц, уже сидели за это в тюрьме. Бродский поэт был частью ее жизни и души в течение многих-многих лет. И это придает ее воспоминаниям о Бродском человеке особую ценность.

0: Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Генисом.
2: Традиционные блиц-концерты, завершающие все выпуски нашего альманаха в этом году, входят в цикл «Путеводитель по оркестру». Какой инструмент, Соломон, вы нам представите сегодня?
3: Сегодня мы будем говорить о флейте, очень интересном и странном инструменте. О рождении флейты рассказал в свое время Овидий. Вы, наверное, знаете, Саша, эту историю. Афина сделала флейты себе из ветки самшита, начала на ней играть, но когда она увидела свое отражение в ручье, то не понравилось оно ей, там щеки у нее раздувались. И она бросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, начал играть на этой флейте, ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский-Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в, как бы, в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта – это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах. Смена балетного караула в «Нью-Йорк Таймс». Альманах отвечает на письма. Путеводитель по оркестру. Фильм недели. Девушка на миллион долларов. Песня недели. Пол Маккартни на Суперболе. Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Февральский выпуск нашего альманаха мы откроем разговором о балете, вернее, о балетной критике. В центральном для культурной жизни Америки печатном органе, газете «Нью-Йорк Таймс», произошла смена караула. После 27 лет работы ушла со своего поста Анна Кисельгов, критика, которая сделала необычайно много для русского балета. Благодаря своей высокой репутации, именно она чаще всего определяла рецепцию сперва советского, а потом российского балета на американской сцене. Ну а поскольку балет был и во многом остается самым, пожалуй, успешным русским экспортом в Соединенные Штаты, критика Кисельгов, ее вкусы и пристрастия играла важную роль по обе стороны океана. Соломон, с этого я и предлагаю начать нашу беседу. Какова роль Анны Кисельгов в формировании вкусов американских балетоманов?
2: Роль Анны Кисельгов, конечно, в первую же очередь определяется тем, как любил говорить мой шеф по журналу «Советская музыка», у какого печатного станка ты стоишь. А поскольку она стоит у самого важного в стране печатного станка, то и роль эта чрезвычайно велика. Причем вот вы спросили насчет балетоманов. Вот как раз, может быть, американские балетоманы, те, которых я знаю, может быть, и скептичны. Иногда относятся к писаниям Кисельгов и предпочитают каких-то других специалистов. Но менеджеры, те люди, от которых будет зависеть, приедет или не приедет в следующий раз та или иная балетная труппа в Нью-Йорк, они-то как раз выше всего ценят оценку «Нью-Йорк Таймс». И в этом плане мнение Кисельгов всегда было решающим.
1: Анна Кисельгов ведь русская по происхождению.
2: Да, она русская по происхождению, знает хорошо русский язык, читает по-русски, интересуется очень действительно русским балетом, действительно глубоко его изучила, лучше многих отечественных критиков. И если мне нужно узнать вот действительно, какова та или иная постановка, я, пожалуй, больше поверю Анне Кисельгов, чем любому известному мне российскому балетному критику.
1: Последние годы особенно интересны были ее отзывы о балете Эйфмана, не так ли?
2: Но именно из-за ее оценок Эйфмана разыгрался такой сыр-бор вокруг Анны Кисельгов в России. То есть в России на сегодня любой балетоман знает про Анну Кисельгов. И прежде всего он знает про нее то, что она, как любят говорить американцы, единоручно, single-handedly, да, что называется, сделала из Эйфмана сенсацию. И обеспечила Эйфману, эстетика которого противоречит вкусам подавляющего большинства других американских балетных критиков. Так вот, именно Кисельгов своими восторженными рецензиями о Эйфмане добилась того, что практически с 98 года каждый год Эйфман со своей труппой возвращается в Нью-Йорк. Это прежде всего действительно заслуга Кисельгов.
1: Анна Кисельгов сказала, что с Эйфманом возвращается сюжетный балет на американскую сцену.
2: Да, и она добилась того, что этот сюжетный балет был принят публикой американской в лице именно Эйфмана.
1: Что вы можете сказать о критике, пришедшем ей на смену?
2: Вы знаете, я Кисельгов знаю вот как раз эти 27 лет. Это очень смешно. Я с ней познакомился, я очень хорошо даже помню этот прием, в тот момент, когда ее назначили главным балетным критиком. То есть 27 лет мы с ней знакомы, слава богу. И у нас с ней очень хорошие отношения. Но критика, кто пришел ей на смену, я тоже знаю уже 20 с лишним лет, потому что он все это время работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Его имя Джон Рокуэлл, и он был музыкальным критиком в «Нью-Йорк Таймс» все эти годы. Поэтому назначение Рокуэлла — это такой сюрприз и для меня, и для моих нью-йоркских друзей. Никто не понимает, почему человек, проработавший столько лет в качестве музыкального критика, вдруг так резко меняет, можно сказать, свою профессию и становится балетным критиком, в то время как вокруг довольно большое количество как бы безработных критиков, которые с удовольствием бы приземлились в «Нью-Йорк Таймс».
1: Чем отличается его вкус и его пристрастие?
2: Вот теперь в балетной области мы об этом узнаем. И, конечно же, все любители русского балета и профессионалы русского балета, они сейчас немножко дрожат, как я понимаю. Все хотят узнать, какова будет позиция Джона Рокуэлла. Одной из первых его рецензий, кстати, в «Нью-Йорк Таймс» в качестве главного балетного критика была статья о вашингтонской премьере «Золушки», которая шла уже несколько лет на сцене сцене Мариинского театра в постановке Алексея Ратманского, ныне, как известно, художественного руководителя балета Большого театра. Так вот, должен сказать, что эта рецензия показала, что у Рокуэлла есть, что называется, зубки, что он может укусить, потому что рецензия довольно-таки строгая. Он говорит о том, что постановка Ратманского дико неровная, и говорит, что она чересчур для него эксцентричная. Но, конечно, в качестве бывшего музыкального критика восторженно отзывается о музыке Прокофьева. Это ведь классическая партитура. Отрывок из музыки Прокофьева к Золушке прозвучит в исполнении дуэта фортепианного Марта Аргерих и Михаил Плетнев.

0: Следующую тему нашего альманаха нам подсказал слушатель из России Александр Шуликовский. Обычно я отвечаю нашим корреспондентам в частном порядке, но вопрос, поднятый в этом письме, показался мне настолько интересным, что его есть смысл обсудить в эфире. Вот цитата из письма. Соломон Волков назвал Марту Аргерих одной из двух-трех, ну, максимум четырех самых интересных фигур современного пианизма. Что, пишет наш слушатель, не противоречит моим представлениям. Но интересно, спрашивает он, кто же еще эти 2-3 пианиста? Ну, один явно Плетнев, если понимать фразу так, что эти фигуры должны сегодня играть интереснее других, то, скорее всего, сюда не попадут Брендер, Клиберн, Угорский, Полини. Думаю, молодежь, Володось, Ланг-Ланг и даже Кисин. Соломон тоже вряд ли их имел в виду. Так кто же эти еще один или двое? Соколов, Погорелич, Пирес, Афанасьев, Луганский, Версаладзе, Лупу. Вот такое письмо. Итак, Соломон, что же в ответе нашему слушателю-меломану?
1: Ну, я скажу, что он весьма проницательный человек. Мне вкусы его в музыке очень нравятся, очень мне они по душе. И отвечу ему так. Действительно, вы угадали. Я не хочу расставлять как бы моих любимцев в определенном порядке, но если называть фамилии, то не обязательно, как я уже сказал, по порядку, то, конечно же, это будет Аргерих, это будет, как вы правильно угадали, Плетнев. Для меня это также Ашкенази. Пианист, который редко очень в данный момент появляется. Именно в качестве пианиста он гораздо чаще выступает как дирижер. И Андрас Шиф, венгерский пианист, тоже очень тонкий и интересный музыкант. Кроме того, я бы посоветовал нашему слушателю, коли уж он углубляется вот в такие тонкости, найти диски, может быть, это будет трудно, но найти диски таких чрезвычайно интересных пианистов, как Александр Рабинович, Олег Башнякович, Ричард Гуд, Валерий Вишневский и грузин Надар Габуния. Каждый из них вот в своем репертуаре по-своему очень тонкий и интересный музыкант. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мой список не претендует ни на какую объективность. Это мой личный выбор. Другие назовут, может быть, Полини или Брендель или Кисина из тех, вот кого и слушатель наш назвал. Но вот мой выбор был бы таким. И я хотел бы заострить внимание на одной из недавних и очень редких, как я уже сказал, записях Владимира Ашкина. Он замечательно, очень тонко, интересно, глубоко интерпретирует в последнее время фортепианную музыку Шостаковича. И вот как он играет одну из прелюдий Шостаковича из цикла того 24 прелюдии и фуги.

флейте. Ему как раз очень понравилось, как он играет, и он стал хвастаться, и, как вы знаете, вызвал на соревнование бога Аполлона, который, значит, такой дерзости не потерпел, с Марсия содрал кожу, повесил эту кожу на дерево, и с тех пор, говорит Овидий, когда кто-нибудь где-нибудь играет на флейте, то кожа на дереве начинает дрожать. Вот такая романтическая история. И флейта, действительно, в ней есть что-то очень загадочное. У нее такой специфический холодный тембр, о котором Римский-Корсаков в своем классическом учебнике по оркестровке сказал, что этот тембр может быть легкомысленным в веселые моменты, а в моменты печальные он звучит с оттенком поверхностной грусти. Это замечательно найденные слова, очень точно сказано. И обобщая, я бы сказал, что голос флейта – это, пожалуй, голос ветреной женщины. Так можно о нем сказать. Требует он большой виртуозности, этот инструмент. И в наше время есть несколько знаменитых исполнителей на флейте. Один из них француз Жан-Пьер Ампаль, в исполнении которого с его напарником Вольфгангом Шульцем я хочу показать пьесу Гайдна «Эхо» для двух флейт.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Мне никогда не надоедает следить за тем загадочным процессом, который каждый год выжимает необъятную американскую кинопродукцию, чтобы, процедив несколько сотен фильмов, оставить тот десяток картин, что вступают в борьбу за «Оскаром». Азарт, конечно, связан с тем, что этой процедуре свойственен спортивный, состязательный характер. Именно он привносит в эстетическую игру элемент случайности. Непредсказуемость, этот вечный агент хаоса в расчисленном коммерции голливудском мире, оставляет тот зазор свободы, в котором и происходит самое интересное в искусстве. В этом году таким неожиданным возмутителем покоя обещает стать незаметно выбившийся в пятерку лидеров фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов». Картина вышла в ограниченный прокат в Америке в самом конце декабря и сразу же была номинирована на несколько «Оскаров», а именно лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, конечно же, сам Клинт Иствуд, лучшая женская роль Хилари Свенк и лучшая мужская роль второго плана Морган Фримен. Подробно об этой картине рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: С моей точки зрения, это лучшая американская картина прошлого года. Клинт Иствуд уже получил премию за лучшую режиссуру Американской гильдии режиссеров, и это точный индикатор того, что и «Оскар» за лучшую режиссуру, скорее всего, достанется ему же. Иствуд как режиссер хорош именно в самых традиционных американских жанрах – вестерн, гангстерский фильм. И вот еще один очень традиционный американский жанр – фильм о боксе.
1: Да, Андрей, боксерские фильмы – специфический голливудский жанр. Любопытно, что в довоенном немецком кинематографе самым популярным спортом в кино был альпинизм. Этим, кстати, прославилась Лени Рефеншталь. Но в Америке король спортивных фильмов – бокс, конечно. Вспомнить хотя бы «Рокки» или соперника Иствуда в нынешнем «Оскаре» Скорсезе с его знаменитым «Бешеным быком». Как вы думаете, откуда такая любовь к боксерскому кино?
2: Вы знаете, Саша, бокс ведь не только исключительно популярный вид спорта в Америке, да и во всем придумавшем его англосаксонском мире. Бокс – это еще точная жестокая метафора жизни. Физическое единоборство двух спортсменов, которое, хотя и облачено формальные рамки и нормы цивилизованного общества, больше всего напоминает схватку двух противников, еще

0: еще до того, как человек изобрел какое-либо оружие.
1: Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself.
0: Клинт Иствуд играет Фрэнки, состарившегося боксера, а теперь тренера и владельца спортивного зала. Каждый день Фрэнки приходит в свой зал и каждый день ходит на службу в католический храм. Более того, он задает странные для столь, казалось бы, религиозного человека вопросы священнику. Например, ему никак не удается постичь концепцию непорочного зачатия. Однажды священник говорит ему: «Фрэнки, ты ходишь в церковь каждый день вот уже 20 лет. Обычно так часто ходят в церковь те, кто не может себе что-то простить». Однако нам не дано узнать, чего не может простить себе в прошлом Фрэнки, хотя у зрителей появляются определенные догадки. Но нам предстоит узнать, что не сможет простить себе герой Иствуда. В спортивном зале Фрэнки живет его старый приятель, ослепший на один глаз боксер Эдди Скрэп Айрон. Его играет Морган Фримен. Он убирает в зале, а заодно дает советы молодым боксерам. У Эдди, как мы быстро понимаем, совершенно особые старые отношения с Фрэнки. Однажды в этот зал приходит девушка Мэгги Фитджеральд. Она хочет стать боксером. Она хочет стать чемпионом. И она знает, что Фрэнки – тот самый единственный тренер, который может сделать ее чемпионом. Фрэнки отказывает Мэгги: «Я не тренирую девушек». Но Мэгги приходит опять и опять, поздно вечером, ночью и даже в свой день рождения. И Фрэнк, не без участия Эдди, сдается.
2: Mr. Bell?
1: I owe you money.
2: No, sir.
1: I know your mama.
2: Thought you might be interested in training me.
1: I don't train girls.
2: People see me fight, say I'm pretty tough.
1: Girly, tough ain't enough. If I take you on,
2: I promise I'll work so hard.
1: You don't question me.
0: У истории, которая произойдет в фильме, есть рассказчик. Это Эдди Скрэп Айрон, хриплым шепчущим голосом знаменитого актера Моргана Фримена, рассказывает нам фильм, а заодно и то, чего мы не знаем или не понимаем в боксе. Словно это большое подробное письмо кому-то. Собственно, это и есть письмо, и кому оно адресовано, мы узнаем только в конце картины. В боксе нет ничего естественного. Так начинается одно из этих писем. В боксе ты делаешь противоестественные вещи. И затем следует насыщенное техническими деталями описание «почему». Как должна двигаться левая нога, если ты собираешься ударить правой? Как должна двигаться правая нога, если ты собираешься нести удар левой? Я люблю профессиональные подробности в кино. Люблю это «как», неведомого мне мира, неизвестных мне профессий. Как ни странно, мы редко это видим в кино. Картина Иствуда полна предельно точных подробностей. Вы выйдете из зала, зная о боксе несравненно больше, чем раньше. Не гарантирую, впрочем, что вы полюбите бокс, если он вам и прежде не нравился.
3: Да, Андрей, я разделяю вашу любовь к техническим деталям. Думаю, этот прием ввел в искусство Хемингуэй. Помните его описание «Кариды»? Кстати, у большого поклонника Хемингуэя и боксера-любителя Довлатова есть ненапечатанный текст «Один на ринге». Довольно смутная вещь. Но одну деталь я запомнил. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
0: Замечательная и страшная деталь. Детали и атмосфера полуспеха фильма, и, наверное, книги тоже. Иствуд замечательно создает атмосферу. Улица на окраине города, где в неприглядном, похожем на склад здании, находится боксерский зал. Сам этот зал с изношенными снарядами, кирпичными белыми стенами. Кажется, даже ощущаешь вечный, неизменный запах пота. Это сцена для театра мужской игры, мужской бравады. И в этом мужском мире абсолютно одинокая девушка, которая хочет стать бойцом-призером, прайс-файтер. Иствуд рассказывает историю своих персонажей, создавая высокое драматическое напряжение. Вторая половина успеха фильма. Мы сопереживаем и Мэгги Фитджеральд, готовы, как велит Фрэнки, беспрекословно выполнять каждое его требование. И Фрэнки, который безуспешно пытается эмоционально дистанцировать себя от своего боксера.
3: Андрей, по-моему, тут возникает естественный вопрос. Как Клинт Иствуд справляется с двойным набором обязанностей? В каких отношениях тут находится актер Иствуд с Иствудом-режиссером?
0: Он не только справляется с двумя ролями, он, между прочим, еще и продюсер и автор музыки в фильме. Однако вернемся к Иствуду-актеру. В одном из боев у Мэгги сломан нос. Фрэнки, как менеджер, хочет сдать бой. Мэгги нужен немедленный медицинский уход. Но Мэгги умоляет Фрэнки остановить кровь и продолжить бой. «Если ты остановишь кровь, я ее нокаутирую», — умоляет Мэгги. И нехотя Фрэнки соглашается. Сцена, когда Фрэнки прямо на ринге, в углу, вправляет сломанный хрящ и останавливает кровотечение, запомнится каждому. Это точка равновесия, переступив которую, Фрэнки меняет баланс всей истории. Он переступает грань, которая знакома, наверное, каждому из нас. Где и когда остановиться? Где и когда подчиниться инстинкту самосохранения, уйти побежденным? Или же повысить ставку и опять рискнуть? Мегги рискует всем, когда со сломанным носом опять выходит на ринг. Она заканчивает эту схватку почти мгновенным нокаутом. В фильме задействованы, как мы говорим по-английски, все эмоциональные кнопки. Перипетии боев и напряженное ожидание неминуемого главного кризиса поглощает наше внимание. И когда приходит кульминация, все драматургически подготовленные обстоятельства становятся на свои места. Иствуд заканчивает свой чисто американский, жесткий, глубокий фильм шоком, о котором, я уверен, будет еще долго говорить Америка.
3: Песня недели. У микрофона Григорий Эйдинов.
4: Состоявшийся в воскресенье во Флориде Супербол, финальный матч американского футбола, самый большой после Рождества зимний праздник Америки. В Филадельфии, родном городе одной из команд, люди закладывали свои дома, чтобы оплатить поездку на Супербол. При этом банки не смогли справиться с количеством запросов. За почти 40-летнюю историю у этого мега-события установились свои традиции. Непременные выступления знаменитых спортсменов, комментаторов, актеров и политиков. Демонстрация самой дорогой телерекламы. Но изюминка программы – мини-концерт знаменитого музыканта в середине игры. В этом году квакеры проиграли пуританам. Кубок достался бостонской команде «Патриоты». Но всех примирил концерт самого Пола Маккартни. Тысячи болельщиков всех возрастов заполнили поле огромного стадиона, где только что сражались их команды. И под морем рук и зажигалок пели вместе с любимым битлом с детства знакомые песни. Как, например, вот эту уже бессмертную классику. Супербал 39-го Супербола, Пол Маккартни. Hey Jude. All right, sing along!

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа, друзья. Но у меня есть, однако, маленькая просьба. Не посылайте мне письма в приложении. То, что называется attachment. Я, к сожалению, не могу их открывать. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Каждый финансист, конечно, должен иметь.